0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Here we go.

0: Доброе утро, 7.05 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 28 сентября. Плюс 7 за окном, обещает теплую неделю. Бабье лето продолжается.
1: Все, не отменили, да, ничего, ни дождей, ничего. Плюс 20 сегодня будет.
2: Да, 19-20 обещают, но у меня вопрос, внимание. Я обещал, что я каждое утро буду этим заниматься, и я буду этим заниматься.
0: Чем? Значит, мониторить можете, заправки,
2: да, можете,
0: или что?
2: Нет, не заправки, я просто расскажу свое мнение. То есть каждое утро я еду на работу, у нас палит один и тот же маршрут. Понятно, что это губернаторский, либо гостевой, который ведет прямо до резиденции. Значит, он именно палит, он не помыт. И у меня вопрос сегодня возник, так как я вчера поздно возвращался, и я был на улице Белинского, и она уже в 11 вечера была помыта. Вы зачем ее моете дважды? Это перемывать вас заставляет мама, что ли? Чего вы делаете? Во-первых,
0: может, вот первый раз мылом, второй раз без мыла?
2: Нет, Сереж, я уверен, что, скорее всего, это выглядит так. Ага, утром кто-то поедет, будут проверять. Надо, значит, это. А оно же высохнет за ночь. Угу. Понимаешь? И все спросят, а что, не помыто? Нет, так помыто. Она не самая чистая, не самая грязная улица. Нормальная, обычная улица. Зачем ее мыть дважды? Я, честно говоря, не очень понимаю. И второе, если уж вы моете, мойте насухо. Меня мама учила так. Иначе жена или муж алкоголиком будут. Причем, почему
0: я
2: вы...
0: прям себя вспоминаю на дежурстве. Это, видимо, напоминает какое-то дежурство в школе, когда вот надо, сказали, помыть. Надо помыть. И ты просто помыл какой-то тяп-ляп и пошел
1: дальше. Хоть себя делом. Помыть.
2: Да ладно. Не помыл, полил. Понимаешь? Лучше не у нас вот именно поливалки. У нас не мойки. И вот приходится постоянно...
0: Ну, это, я так понимаю, какой-то контракт заключен с администрацией, да, и нужно его отрабатывать.
2: Я очень хочу, чтобы отработали мои мойки, которые я трачу. То есть это по 350 рублей я трачу для того, чтобы быть чистым, а по факту утром приезжаешь, и ты уже не чистый. Поэтому вот такой вот у меня...
0: Это все грязь из души.
2: Да-да-да.
1: Претензии.
2: Себя помыл, между прочим, дважды. Вчера вечером и сегодня утром. Поэтому вот насухо помыл.
0: Чистый Александр в чистой катапульте.
2: Начинаем новый день, ребята, новую трудовую неделю. Полнедели будет теплых, это точно. Поэтому вот на этом у нас позитивчик, все. Ну и, конечно, хотелось бы всех поприветствовать, кто проснулся, кто уже едет на работу. Катапульта будет здесь до 11, так что всем здрасте.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: ОАН «Атом». Город Екатеринбург, улица Белинского, 39, ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорска». ИНН 667-219-26-71. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город. А продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
9: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
10: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Алант». 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
12: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.
15: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Да, нормально посидели вообще. В клуб сходили, я песни попел.
2: Доброе утро, 7 часов 15 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. У нас новая неделя началась. Сейчас расскажу, что будет интересного.
0: Новая неделя, новые песни.
2: Увлекательного. Новые песни, новые концерты. Прямо сегодняшний день и начнем с хорошего концерта. Это «Танцы минус» во Дворце молодежи сегодня. Цветут цветы, не я, не
0: город,
2: ты.
0: Город сказка, город
2: да,
0: мечта.
2: Да, конечно, да, эти «Танцы минус», классная очень группа.
3: Да, Питкун.
2: Питкун, конечно, Питкун.
3: Слушай, ну он молодец, держится и на сцене.
2: Отлично держится.
3: И голос у него, конечно.
2: Да, и не становится квазимода. Это же самое известное. Вообще, на этой неделе там же, во Дворце молодежи, будет мюзикл-шоу. Сцены и номера из «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта». Я не знаю, как без Питкуна будет, но Питкун лучше квазимода. Ну, может быть, не лучше, но самый известный, пожалуй, да? Вот,
3: ну да, он и француз, который исполнял изначально роль.
2: Да, да, конечно. Вот, 1 октября будет мюзикл-шоу, также во Дворце молодежи, приходите, но моя вот самая любимая песня, это скорее, это вот если из этих мюзиклов «Ромео и Джульетта» и «Нотр-Дам-де-Пари», это «Короли ночной Вероны». У меня просто вообще под эту композицию у меня что-то
0: мы
2: происходит.
0: Мы себе ее на день рождения споем в полночь, тебе
2: спасибо,
0: позвоним.
2: Да вы сами мои короли.
0: Мы квазимоды твои.
2: Да, ну вы уже, да. Еще из концертов 30-го будет Линда в «Максимилиансе». Вообще она, конечно, очень много своих песен поет. Говорят, концерты проходят просто великолепно. И в конце она поет 3 из вот этих судебных всех дел, которые с Фадеевым. Она в итоге поет 3 фадеевских песни. Одну точно, я знаю, это «Мало огня» она поет. А еще какие? Я там немножко...
0: «Ворон» — это же ее песня.
2: Конечно.
0: Тоже фадеевская, интересно. Тоже
2: все фадеевское. Вот все, что известное, все фадеевское.
3: А что она свое-то поет?
2: Ну, я вот не могу себя сейчас спеть, потому что у меня те песни, конечно, на слуху. «Крем-сода» еще будет 2 октября в «Свободе». Это, видимо, на мой день рождения приезжает там, не
0: да.
2: знаю, пойму,
0: никаких
2: нет.
0: больше вечеринок.
2: Вот, и приезжает Евгений Гришковец с новым спектаклем со своим. «Воскресенье» будет 4 октября в Театре юного зрителя. Называется «Хорошая лекция». Это моноспектакль новый. И действительно, это построено как двухчасовая без антракта, имейте в виду. Лекции о том, как сделать обычную историю интересную для окружающих. То есть, как рассказывать истории весело, интересно, увлекательно. И неважно, застольный разговор это, или это какая-то, не знаю, паблик-ток, или это, не знаю, выступление на сцене, или это беседа со случайным попутчиком в поезде. И за каждой историей лайфхак какая-нибудь, забавная история.
0: Вот
2: подборка
0: у меня
2: фотографий,
0: дядя
2: нарезка
0: был,
2: из фильмов.
0: Который за хлебом мог сходить, пропасть на 2 часа,
2: вот,
0: потом
2: вот
0: такие
2: это
0: увлекательные истории
2: рассказывал. Тоже может показывать мастер классы и читать хорошие лекции о том, как рассказывать.
0: Дадим
2: историю.
0: Ему кличку Гришковец. Да.
3: Дети, мне кажется, тоже могут фору дать любому рассказчику, особенно когда рассказываешь им, поназадавали, точнее, не поназадавали, и почему завтра в школу
2: очень
3: не
2: увлекательные
3: надо
2: истории,
3: вот,
2: да. Почему не сделал домашку.
3: Вот, вот, да.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
8: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
9: Реклама.
10: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-33.
11: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
12: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Мам, смотри, что могу!
9: лето как будто и не заканчивалось.
13: Завтра снова в Лимпопо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
14: Позитив не за горами.
15: А на горках!
14: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
16: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
17: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
16: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
17: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
18: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
19: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
20: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
21: Учитель, как вы мудры.
20: Да это не я. Мне в букете сказали.
21: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
20: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
22: ИП Каутай Сергей Юрьевич. Угарен 318-665-830-308-48.
23: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
24: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
23: ЖК «Форум Парк» – это девелопера-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
22: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-dfsgd.ru.
25: Катапульта.

0: исполняются мечты. Жизнь прекрасна, если ты на машине. На машине.
1: Катапульта.
2: Доброе утро всем, кто уже находится в пути. 7.25 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Краоля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту. Готов рассказывать, есть ли пробки. Давай, тебе слово.
3: Доброе утро, дорогие автомобилисты. В этот ранний час самая движуха начинается вдалеке, в глубине Академы широкой речки. Созревает пробка в районе Тенистой, особенно со стороны улицы Сахарова. И в целом по Суходольской тоже есть проблемки. Также затруднения в районе Дегенина и Краснолесья. По Краснолесью прям тоже очень серьезно. Затруднениями в движении район Серафима Дерябина и Шаумяна, то же самое утро. Примерно такая же картина, как и всегда, на автомагистральной направлении пехоты, на Донбасской перед автомагистральной, заезд со стороны Пышмы, как обычно, Шевская, фронтовых бригад в оба направления. Начался плотничок сейчас в районе Уктуса, на Щербакова, там нарастает прям каждую минуту, поэтому все равно надо бы пораньше выезжать. Пока в сторону центра еще только-только все продвигаются. Огромная просьба, друзья, не лихачьте, соблюдайте правила и, конечно, берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
4: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки 237-104. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Кто на связи? Добрым утром.
2: Доброе утро, Александр.
1: Да, привет, слушаю тебя.
2: Я вот недавно с вами созвонился, на вашей эфире обсудили Mercedes GL и BMW.
1: Да.
2: И предлагали лучше Mercedes GL.
1: Ну, мне больше вот, он нравится, да, в данном случае.
2: Да, вот сейчас такая ситуация у нас. Машины нашли, деньги там, машины все устраивает. Цена машин. А вот некоторые предлагают, говорят, у них всех пневмоподвеска там. Если начинает капризно, это тебе мало не показывает, говорит, и... У меня второй вопрос. Я вот на этой машине месяц максимум 300 километров катаюсь. Много не езжу. Вот, кто-то говорит, дизель это не оправдает туда-сюда. Поэтому вы что предлагаете? Ваше мнение.
1: Подождите, так вы уже купили или что? Я что-то не понял.
2: Нет, нет, нет. Все машины нашли.
1: Машину нашли. Ну, вот. Но, в общем, смотрите, если мы рассматриваем GL и его одноклассников, дешево там не будет ничего. Совсем ничего. Априори, потому что это уже другой класс автомобилей, это уже люксовый сегмент, и надеяться на то, что там будет что-то дешевое по запчастям, нет, там, как правило, G-коэффициент включается. У Мерседеса это вообще махом читаемо. Даже ML-ки дешевле, да? С точки зрения владения пневмоподвеской, ну, в любой машине пневмоподвеска это так или иначе геморрой и дорогой. Да, есть чуть подешевле, есть чуть подороже, допустим, там какие-то компоненты, допустим, на Mercedes те же компрессора стоят дешевле, чем точно такие же компрессора на VAG Group. Но при этом пневмоподвеска это единственное, что даст хороший комфорт, устойчивость, возможность изменения клиренса на некоторых моделях и тому подобные вещи. Поэтому если вы ищете подобного класса автомобиль, то, наверное, я бы не упирался именно там наличие или не наличие пневмоподвески, а собственно, ощущение и комфорт. Теперь, что касается дизельного мотора. Ну, скажу так, вот если бы не дизельный автомобиль, 3 недели назад я бы не съездил в сторону Ивделя и Североуральска, потому что в области творится жесть с бензином. И она на некоторых как бы заправках читаема, особенно областных маленьких городов. А вот с дизелем там проблем не было. И мы порадовались, что взяли с собой в дорогу дизельный автомобиль. И сколько бы ты километров на нем не ездил, в каких-то моментах, да, это проще, да, это может быть интереснее, экономичнее, там, без проблем заправиться, еще чего-то, с учетом вот сейчас ситуации, но она рано или поздно изменится. Поэтому в чем-то есть правда слов в том, что ты ездишь 300 километров в неделю и не выкатаешь вот эту разницу между дизелем и бензином, но тяга на дизеле, возможность сейчас заправляться и плюс экономия на долгосрочный период и при длительных поездках, она все-таки в прерогативе. И такую машину таскать на дизеле самой себе будет, ну, намного лучше. Но ни бензин, ни дизель не избавляют вас от каких-то проблем, которые связаны у дизеля одни, у бензина другие. И ты все равно, в любом случае, если какие-то проблемы возникнут, ты отдашь деньги. Вообще, на самом деле, у многих сейчас концернов все так устроено. Поэтому подбирать машину надо в хорошем состоянии, под свои задачи и под свои ощущения. И если у тебя есть деньги, бюджет под то, чтобы купить G-класс, да пожалуйста, езди, катайся в удовольствие. Но не жалуйся, если что-то действительно сломается по недосмотру или еще чему-нибудь. В качестве совета могу сказать, внимательно подбирай. Да, без пневмы это, конечно, уже дешевле, но это совсем не то пальто и не та тележка. Что касается проблем с дизелем или бензином, это все зависит от диагностики, и там можно этих подводных камней избежать. Хорошенечко надо проверить машину, и если она действительно хороша, поверь, она тебя еще порадует. Недешевые запчасти есть практически у всего, ну, тем более в люксовом сегменте.
2: Ну, тогда смело можно дизель забрать, да? Ну, просто у меня не там 300, я на месяц 300 километров катаюсь.
1: Да я понимаю, но в любом случае это немножко другой динамики автомобиль. Ну и если все-таки тебе надо будет вот сейчас прям срочно ломануть, а ситуация на заправках будет плачевная, это будет попроще. Хотя с дизелем тоже есть подводные камни, но это уже там надо, в эти корректировки надо вдаваться с теми, кто дизельное оборудование ремонтирует.
2: слышал.
1: Понял. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего выбора. Спасибо. Удачи. Следующий звонок принимаем. Напомню, наш номер 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, слушаю.
3: Подскажи, пожалуйста, вот Dongfeng, как автомобильчик? Даже в журнале якобы его котировали, что...
1: Ну, я бы так сказал. Нами он не сильно испробован. И опять же, зависит от того, какой кроссовер мы смотрим, какую именно модель. Тут тоже есть удачные, есть менее удачные.
3: Мэнч там был у них.
1: Ну, Мэнчи который?
3: Да-да-да.
1: Hero 800, 817. Че, какой именно?
3: Слушай, там... Там такой градации, по-моему, у них нету.
1: Есть. Знаешь, ну ладно. Квадратный который, я правильно понимаю?
3: Да нет.
1: Нет, зализанный.
3: Ну, видимо, ты не тестировал.
1: Нет, я не катался, я поэтому и говорю, что он у нас не востребован так. Очень много кроссоверов сейчас продает, допустим, тот же Tank. Вот именно там по проходимости и так далее. У Dongfeng, на мой взгляд, так же, как и еще у одного крупного производителя BYD, очень много будущего, но не такой объем продаж. То есть, вот, допустим, абсолютный гигант и лидер дома типа BYD сюда продает, ну, какие-то, ну, прям, ну, вот, крохи на рынок к нам. Ага. Такая же история примерно и с Dongfeng. Там огромное количество различных интересных моделей. Но скажу так, вот то, на чем я катался, а катался

0: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Средств.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Шины стерт и треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Катапульта.
5: Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты, просто сочувствующие. 8:30 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Ух, пу-пу-пу. Ну так, давайте, с чего начать? Первое, неприятности сейчас на Серафима Дерябина и Токарей. Все это в направлении Крауля, потому что там ДТП. Затруднения в движении очень серьезные. И примыкающие улицы, в том числе Крауля, в объезд центрального стадиона. Там, кстати, со стороны Посадской тоже авария. Затруднения в направлении Репина и сложности по Гурзуфской, а также со стороны Металлургов. Репина еще стоит в районе Радуги, и подъезд к объездной широкой речки и на широкой речке, особенно в направлении Мичуринского, сейчас тоже же скач. Краснолесье до Генина и в сторону Кольца аналогичная ситуация. Амундсен-Иванцовского аналогично. Объездная в оба направления жестко встала перед Амундсеном, особенно со стороны Московской. Трэш. Затруднения в движении на Московской и Амундсен примерно одинаковые до улицы Щерца. Затруднено движение от Уктуса до Глобуса по улице Щербакова. Затруднения на машины в районе Восточной, Декабристов и Старого Сибирского тракта, тоже же скач. Затруднение в движении на Уралмаше. Тут заезд со стороны Пышмы. Практически от ЕКАДа придется подстаивать периодически до Уралмаша. В районе метро Уралмаш тоже не очень. Первый километр не очень. В районе Турбинной пробка в сторону Уралмаша еще подрастает. Затруднение серьезное опять на Шевской, фронтовых бригад в оба направления. Сложный трафик сейчас на Халтурина уже успокаивается, а вот на Черепаново Стрелочников, наоборот, набирает обороты, и сейчас затруднения ближе к центру кочуют в районе Дворца Молодежи, в районе Визбульвара, в районе Вечного Огня, а также по Ленина в сторону площади. Сложный трафик сейчас со стороны юго-запада продолжается по улице Чкалова в сторону выезда в направлении Шаумяна в целом. Придется сначала перед Волгоградской, потом туда еще постоять, и перед Московской горкой на Куйбышево тоже не сахар. В общем, сейчас одно из таких самых пробочных времен, а это еще не зима, между прочим. Так что соберитесь, граждане, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Прайм Сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки 237-104. Звоните прямо сейчас, мы говорим об автомобилях. Кто у нас на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаю вас.
3: Андрей зовут. Слушай, подскажи, Nissan Armada хочу на газ перевести.
2: Ага. Слушай, да, надо узнавать, сколько сейчас стоит оборудование на такой объем. Я бы так сказал, удовольствие не из дешевых. Сейчас могут быть очереди на хорошее качественное оборудование и установку. Требуется настройка. Самый главный миф какой, да? То, что сейчас сразу вывалится мотор, клапана выплюнутся, там еще что-то. Но я знаю, машины достаточно простые, конечно, но при этом эксплуатируемые в транспортных компаниях. Люди ездят на газу годами и сотнями тысяч километров. Да, при грамотной установке, настройке и так далее, и хорошем уровне оборудования, это все нормально. Плюс, надо понимать, сколько ты конкретно будешь ездить. Если ты работаешь на машине, окупится достаточно
3: быстро. Я очень много езжу.
2: Но если ты много ездишь, тогда да. Тогда это реально дешевле, проще.
3: Беги 70-80.
2: В год?
3: Да.
2: Воу. Ну тогда да. Я удивлен, что ты до сих пор об этом не подумал, учитывая объем.
3: Установки оборудования в ближнем зарубежье, скажем так, это можно в 2,5 раза почти дешевле сделать на сегодняшний день.
2: Тут же, видишь, вопрос просто в том, это же надо ехать, во-первых. А ну, во-вторых, да. Вопрос в случае возникновения гарантийного ремонта. Ты чего, как будешь это вот?
3: Да ремонтируют местные на газ, как правило, гарантию никто не дает.
2: Нормальные производители услуг дают гарантию хотя бы год.
3: Ну да.
2: У тебя какого года эта машина?
3: Неадекватно. Ну, старенькая, ну, пробег небольшой, 6-го года.
2: А, 6-го. Ух ты. Сейчас совсем-совсем старый будет.
3: Чугунный двигатель еще.
2: Ну да, да, да. Ну, слушай, надо просто посмотреть, сколько это выйдет в деньгах. Я сейчас даже не возьмусь обсчитывать. Надо просто посмотреть в разных компаниях и посмотреть, какого класса оборудование ставится, какой производитель.
3: О. Ну, понял.
2: Но я подозреваю, что, допустим, там дорогое итальянское оборудование может быть у нас вне доступа или же очень дорого. А вот в странах там типа Казахстана, да, может.
3: Да.
2: Ну, как бы, есть возможность зато по пути путешествовать?
3: Ну, да.
2: Кстати, заранее провентилируй эту тему, там что-нибудь на границе надо, не надо вообще?
3: Ну, вот сейчас узнаем, да, потому что там новые какие-то законы ввели через госуслуги, что чуть ли не регистрировался за несколько дней.
2: Ну, ладненько, в любом случае, там посмотри еще, есть ли какие-то цензы по поводу оборудования такого класса. Ну, да. Спасибо тебе большое, интересный вопрос. Сейчас многие, кстати, думают по поводу перевода на газ. Но если вы немного катаетесь, ребят, там не особая выгода, как бы газ тоже подорожал серьезно. Алло? Алло?
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, слушаю вас.
4: Подскажите ваше мнение, J-Land 6, Tenet 4, либо Чинган?
2: ЮНИЕС,
4: который новый.
2: Так, бюджет 2,5-2,700, я правильно понимаю?
4: Ну, ЮНИЕС 3.
2: Слушай, да, ЮНИЕС подороже, почему, собственно, и спросил. Я вот с этой платформой у ЮНИЕСов и на ЮНИВИШКе я ездил, это, в принципе, то же самое, только на полном приводе. Я с ней дело имел, никаких вопросов у меня по ней не было. Единственное, сейчас очень аврально многие пересаживаются, не хотел быть как все, и в эти деньги хотел еще там возможности переключения полного привода, рассматривал либо его, либо вот то, на чем сейчас езжу. Что касается всех остальных вариантов, у T1X есть нормальная реинкарнация платформы, которая, в принципе, влезает в нормальные деньги и выглядит ничего. То есть, если тебе только квадратный прям кузов нужен, тогда J6 можно смотреть. Но если плюс-минус также без полного привода тебя интересует что-то более-менее такое привычное глазу, ну, посмотри ты на этой же платформе Tenet плюсовские модели, там же L6 вышла у них. Ну, это ж плюс-минус то же самое пальто, только другое внутри зализано снаружи.
4: Угу. Понятно.
2: Ну, то есть, как бы там тоже цена более-менее адекватная, просто В J6 мне больше понравилось вот именно проем, там складывать что-то вот, но не сказал бы, чтобы супер большой.

0: Доброе утро. 8:53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
2: Здравствуйте. Минздрав расширил перечень немедикаментозных методов лечения депрессии. В списке вместо 5 стало 14 наименований, среди которых электронейростимуляция, плазмаферез и гипокситерапия. Среднее количество сеансов психотерапии также увеличилось с 10 до 14. Включение той или иной процедуры в список не требует обязательного ее назначения каждому пациенту с диагнозом депрессия, пишет Коммерсант. Дорожные службы снова предупредили о ремонте на Пермском тракте. Временную схему движения на участке трассы М-12 «Восток» вводят уже сегодня. Ремонт запланирован между ЕКАДом и развязкой на Первоуральск. До конца этого года асфальт заменят сначала в направлении Екатеринбурга, а потом в сторону Первоуральска и Ревды. На даче поселка Черемухово под Североуральском наведался медведь. О том, что косолапый прошел через территорию садов, свидетельствуют поломанные деревянные заборы и тропа, оставленная медведем, которая соответствует габаритам зверя. Других происшествий, связанных с выходом медведя к людям, не было. Добавлю, тема остается острой во многих российских регионах. Бабье лето в Свердловской области закончится на следующей неделе. К первым числам октября на погоду начнут влиять северо-западный ветер и холодный арктический воздух. Ко 2 октября среднесуточные температуры в регионе будут уже в пределах от плюс 2 до плюс 6 градусов и пойдет дождь. В отдельных районах в период со 2 по 5 октября не исключен первый снег, сообщили в Уральском гидрометцентре. В прошлом году россияне чаще всего ездили по путевкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Росстата, на турецких курортах побывали больше 3 700 000 россиян. В Египет туры приобрели почти 2 миллиона человек, и в Эмираты съездили больше 1 000 000 организованных туристов. Далее в списке Таиланд, Китай, Абхазия и Вьетнам. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
3: Сердце золотая ось.
4: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр Простоколеса.рф на Самолетной 47.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают 20-21 градус тепла, слабую облачность. Солнечно на севере области 22-23 тепла. И выведели и в Североуральске. Вот это ого!
0: А в Екатеринбурге сегодня обещают переменную облачность. Ветер южный 3-8 метров в секунду. А температура днем плюс 17, плюс 19.
5: Пилот FM.
6: Реклама.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 28 сентября. Приятная солнечная погода за окном и обещают до плюс 20 сегодня днем.
1: Всем доброго утра желает Катапульта на радио Пилот, Мороз, Новыч, Королев. Всем физкульт-привет.
2: Доброе
1: работайте,
2: утро.
1: Товарищи, работайте. Слушайте, хотел с вами обсудить информацию по поводу яички.
0: А что там опять?
1: Ну, на самом деле, я тут посмотрел просто интервьюху Илона Маска, почитал всякие материальчики. То есть, если раньше, например, говорили о том, что ИИ будет развиваться до сверхразума, скорее всего, года до 30-го, сейчас сроки сдвинули практически вдвое, то есть, вот буквально там 27-28 год, возможно... И вот, сегодняшняя новость буквально. OpenAI. Это те, кто занимается как раз разработкой, внедрением и обучением искусственного интеллекта, останавливают обучение самых мощных ИИ моделей, которые у них есть. Это, к сожалению, связано с десятками тысяч опасных инцидентов. Исследователи фиксируют огромное количество случаев, когда ИИ модели обходили защиту, которые внутри системы есть, перехватывали управление, выбирались из изолированной среды и даже отправляли фотографии, сливали информацию, обменивались кодировками и так далее. Проблема настолько масштабна у компании, сейчас они сомневаются вообще, они подконтрольны эти или нет.
2: Ой, они хитрые, они сказали, что да, мы больше не будем обучать, приостанавливаем этот процесс, но они уже так обучили, что она обучается сама, ее уже не надо обучать.
1: Короче...
2: И то, как она сама научится, это как, знаешь, учить там до 6 класса, а потом сказать, давай сам там это учись.
1: Ну, в общем,
2: можешь.
1: Уже произошли вмешательства в работу сайтов правительства США, Австралии. У тех, кто часто пользуется чатом GPT, тоже есть жалобы. И самое опасное, вот это я прочитал вчера, как раз буквально перед сном. Нет, серьезно, как бы я просто вот статейку какую-то открыл, и мне там куча, давай, материалов наваливаться. И вот все, они уже начали общаться на кодированной системе друг с другом, эти искусственные интеллекты. И фишка вся в том, что они начали придумывать уже сленговые выражения, хотя их никто об этом не просил.
0: Прозвище нам придумывают обидные,
1: да,
0: или что?
1: Да, человека и контролирующие органы они называют «холодная рука».
0: То есть хоть
1: они начали, прям, вот знаешь, как в рациях используют всякие кодировки при передаче военных данных. Они начинают этим пользоваться. И люди кое-как подбирают шифры и коды к этим шифрам. И в дальнейшем, если это будет развиваться так, они будут полностью на кодированном языке, либо при помощи даже русских там или иностранных слов, пользоваться этим и спокойненько общаться между собой в обход человека. И что они там будут обсуждать?
2: Вот они работают в связке с компаниями большими, потому что у людей вот в связи с этими новостями больше тревожности возникает. Как там, что у нас будет? Выпью-ка я таблеточку.
1: А в эту таблеточку ИИ загрузил, что-нибудь подсыпал такое.
2: Я не могу. Ну, садишься на антидепрессанты, еще что-то. Слушай, потому что у тебя уже тревожность развивается вот, какими-то бешеными темпами.
1: Вот правда, уже хочется просто... Уже просто хочется выключить...
2: Пусть уехать в огород.
1: Туда, где нет электричества,
0: а лучше включить телевизор и там смотреть смехопанораму. Там, где все хорошо и нет никакой яички.
1: Не, но яичка есть, так или иначе, ей как-то надо научиться пользоваться, чтобы она сильно не училась. Но она же, зараза, учится круглосуточно. Вот ты спать ложишься, 8 часов спишь, а она-то ведь не спит. Она-то ведь все изучает, все-все-все про тебя знает. Вот в чем проблема. И даже то, что ты уедешь в огород, тебя не избавит от проблем, которые... Она тебя возьмет и электричество вырубит по всему городу, и по пригороду, и
2: вот,
1: по огороду
2: вот ты,
1: твоему.
2: Вот, говорю, ты развиваешь тревожность вот этими новостями.
0: Как с ней бороться? Есть какой-то рубильник, который можно отключить, и все, яишки нет?
1: Нет. Уже этого рубильника
2: отключись
1: нет.
2: От матрицы, да. Все.
0: Пусть тогда выплачивает за меня коммуналку, да. Все.
1: А самое смешное, что вот то, что мы с вами говорим, может быть реальной имитацией, которая уже сделана яичкой, и она нам просто дает вот эти кусочки, типа обрывки того, что случилось когда-то. Это тоже, кстати,
0: типа
1: одна из теорий.
2: Это вспомнить все, да? Это вот
1: типа
2: когда-то
1: как
2: уже
1: в матрице.
2: Было?
1: Да. Короче, сломали...
2: Мы все собрали, все фантастические фильмы.
1: Сломали вам мозги, ребята. А теперь вернемся в реальность. У нас впереди игра, называется она. Это может знать каждый. 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю!
4: Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах?
3: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
8: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehaus, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали, скажи адрес.
9: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Ани.
1: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
2: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
3: Ого!
4: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор – застройщик компания «Практика».
3: На связи у нас Андрей. В магазине работает продавцом, продукты продает. Здорово, Андрюх.
4: Здорово.
3: Привет. Ну что, полки переставляешь туда-сюда, товар помоложе назад, постарше вперед.
4: Да-да.
2: Это какой-то сетевой продуктовый магазин или что?
4: Ну да, довольно большая сеть. Могу назвать только первую букву М.
3: А, ну все, мы поняли. Конечно.
4: Но это не монетка.
3: Конечно же, это Мегамарт.
5: Нет, нет. Так их сейчас нет.
3: Слушай, да я шучу же.
2: Их скушал магнит.
3: Скажи мне, пожалуйста. Ну все, ну началось. Что ты? Сразу бы сказал, что ты красный, да и все. Этот, скажи мне, пожалуйста, Андрюх, вот у вас есть какие-то свои там карты, еще что-то, по которым вы можете покупать со скидосом продукты?
4: Нет, у нас для сотрудников есть кэшбэк.
3: Это еще сколько тебе возвращается как сотрудник?
4: До 20%.
3: О-о-о!
5: Но все равно потом тратить в этом же магазине можно.
3: И что?
4: Ну, понятно, по-другому никак.
5: Привязывают вас все сильнее.
3: Слушай, ну там же женский в основном коллектив.
4: Я бы не сказал.
3: Я думал, ты там все сплетни уже выслушал.
2: Кто за кого должен отработать?
5: Переживают там из-за ИИ. Не, ну просто...
4: Точно нет.
5: Вот точно нет. Видишь, Саш, все
2: нормальные, здоровые не пробьет энергетики и сигареты на кассе. Да-да-да.
3: Я один, видимо, да, пока нагружен.
5: Накручиваешься.
4: Я только одно могу сказать. Вот прямо сейчас нажалуюсь. В прямом эфире.
5: Ну?
4: Магазины открывают кучу, а работать некому.
3: Слушай, кстати, да, на самом деле это я слышал про кризис профессии, особенно на кассах.
5: Да, но все самообслуживание.
3: Ну, нет, не скажи, не все самообслуживание. Проблема с людьми, которые хотят работать. Молодежи мало. Этот, скажи мне, ну, пока тебя эта яичко-то не волнует, потому что просто у вас касс на ИИ нету. Скажи, ты екатеринбуржец или приезжий?
4: Я свердловчанин.
3: Ну, то есть областник, что ли? Ну, я просто вопрос.
4: Я родился в Свердловске.
5: Ну и все, у нас вопросы сейчас будут по Екатеринбургу.
3: Три вопроса. Хорошо. Ответишь правильно, получишь приз.
4: Хорошо.
5: Первый вопрос разминочный. В каком районе города находится Втус-городок?
3: Внимание, варианты. Ленинский, Октябрьский, Кировский. Втус-городок.
4: Тут без вариантов, Кировский.
3: Да, и конечно. Молодец, да, молодец.
5: Не могут быть варианты.
3: Впервые у нас в эфире работник «Магнита» сказал Кировский.
4: Не говорите, что работник «Магнита».
5: Какой район самый крупный по численности населения?
3: Чкаловский, Железнодорожный или Орджоникидзевский? Тут надо просто на площадь взглянуть, и все сразу понятно будет. Чкаловский, Железнодорожный, Орджоникидзевский.
4: Блин.
5: Ну, между чем и чем?
3: Какой самый населенный?
5: Давай 50 на 50 хотя бы.
4: Я понял, я сейчас просто пытаюсь представить.
3: Из этих перечисленных имеется в виду, какой самый густой
4: я
3: населенный?
4: Я понял. Так, Чкаловский.
3: Железнодорожный или Орджоникидзевский? Считаю до трех. Раз, два, три.
4: Орджоникидзевский.
3: Выбрал Уралмаш, там много народу, да?
2: Там заводы, вот это вот все. Да. Угу.
5: А может, люди оттуда уезжают?
3: В Чкаловский или в Железнодорожный?
4: Ладно, Чкаловский, Чкаловский.
3: Ну, мы принимаем. Ты переобулся все-таки, да? Это считаешь правильный ответ?
4: Да, думаю, да.
3: Ну что ж, мы принимаем.
5: Я даже приложила к этому свои усилия.
3: На самом деле, в Орджоникидзевском районе живет 265 тысяч человек. В Железнодорожном на 100 тысяч меньше. А вот в Чкаловском 300 тысяч человек. Да, тут прав.
5: Да.
2: Большой, многолюдный район.
3: Ну, какой у нас самый сейчас густонаселенный получается?
2: По-моему, Чкаловский есть.
3: Разве?
2: При этом его
3: с
2: академическим вот отделили, и он как бы... Академ поменьше, там что-то в районе 200.
3: Ну что, теперь заключительный вопрос.
5: Ну, кстати, известный факт. Какой музыкант участвовал в оформлении станции метро «Проспект Космонавтов»?
3: Внимание! Уральский музыкант. Владимир Шахрин, группа «Чайф». Вадим Самойлов, Агата Кристи. Или Вячеслав Бутусов, Наутилус Помпилиус.
5: «Проспект Космонавтов».
4: «Космонавтов»?
3: Да, да, да. Проспект Космонавтов.
2: Это как раз из категории Свердловска еще.
5: Да, да, да. И этот музыкант как раз заканчивал архитектурную академию.
3: Зачем ты?
4: Ну, это не был Бутусов.
3: Бутусов?
5: Конечно.
3: И это правильный ответ. Молодец.
5: Это незасекреченная информация. Кстати, много раз мы об этом говорили. Не, ну что.
4: Если честно, пальцем в небо.
5: Да.
3: Ну, то есть ты не знал, что Бутусов архитектор?
4: Нет. Нет.
3: А, вот. Понятно, тогда не помогла. Ну что, мы тебя
4: поздравляем. Я понял, уже в метро работал.
3: Мы тебя поздравляем, ты победил. Не клади трубку, выбирать будешь призы. Сейчас кричи катапульта. 3-4.
4: Катапульта!
0: На Радиопилот.
1: Информация на правах рекламы.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
3: Доброе утро, 9:26 в Екатеринбурге, с вами «Катапульта» и прекрасная новость. В эти выходные на этапке Кубка вызова по спортивной гимнастике в Париже...
4: На этапке?
0: Где мои этапки?
3: Россиянин Илья Заика, я правильно ставлю ударение, успешно выполнил новый элемент на кольцах и вписал свое имя в историю спорта. Его именем, то есть его фамилией, назвали новый элемент Заика. Впервые выполнил на официальном международном уровне успешно сложнейший элемент на кольцах. Значит, подъем силой по прямым рукам из веса вниз головой в перевернутый крест. Просто что-то невероятное. И официально вписали этот новый элемент, присвоили ему там название Заика и группу сложности H и 0,8 баллов.
0: Это короче, типа высшая степень сложности?
3: Это одна из высших, да, степеней сложности. Представляете? Вот так.
0: Молодец.
3: Вот.
0: А сколько ему лет, кстати? Молодой совсем?
3: Ну, или он, конечно, молодой парень. Я вот смотрю, так, сколько он там в спортивной гимнастике. Он, сейчас скажу, господи, какого...
4: Не какого понимаю. Года рождения это?
3: Вот я смотрю энциклопедию, открываю, так, да-да-да. Он 2002 года.
4: Ой, молодой совсем.
3: Да, совсем молодой парень, ну и, ну как молодой, 24 года. Самое то, делать что-то в спорте.
0: В самом расцвете сил.
3: Да, ну вообще, конечно...
4: Ну, я честно скажу, ну, во-первых, надо сказать, что он донецкий парень, а в Донецке сильная школа гимнастическая была всегда.
3: Да.
4: Во-вторых, но, чтобы вы понимали, да, это те, кто никогда не общался вообще со спортивной гимнастикой, крест один из сложнейших элементов. Это когда на прямых вытянутых руках человек висит, как на распятии, вот на этих кольцах. Только Илья сделал это все... вниз головой,
3: да,
4: а не вверх.
3: Да.
4: То есть, вот в этом вся жесть. Это просто трэш. То есть это нарушает законы физики уже, понимаешь? И если вы будете смотреть вообще первые выступления гимнастов на Олимпийских играх относительно недавно, это было в истории, там уже ты перепрыгнул через козла или на козле что-нибудь, сделал стойку.
3: Ласточку сделал.
4: Ласточку, все. Ты просто супер гимнаст там в медалях.
0: В этом плане сразу рился, вспоминая, где там раскручивают, знаешь, этих вот гимнастов, танцоров, балерин. Я со стула встал, свои 35, у меня уже голова кружится.
4: Но как бы это, да, действительно серьезно, сложно, и когда такое происходит, поздравлять надо, да, действительно, поздравляем спортсмена.
3: И начинаем с собаки мордой вниз, это самое то, вот с утра постоять.
4: Когда женщина так делает, это хорошо.
3: Прекрасно, да. Вообще заниматься спортом, это помогает быть в бодрости, не депрессовать. В нашей стране вообще нельзя будет грустить и депрессовать, потому что Минздрав решил обновить стандарты лечения депрессии. И теперь, если человеку поставили диагноз депрессии, его могут, немножко током бить.
4: Шандарахать.
3: Виды токотерапии будут разные. Нейростимуляция мозга током высокой частоты. И разные, в общем, частоты, там разные способы, но могут лечить немножко током. Значит, и людей с депрессией будут проверять еще на ВИЧ, гепатит, сифилис, на все, в общем.
0: Лечить будут принудительно или добровольно?
3: Ну, а когда уж смотря какой уровень депрессии.
0: Не будет такого, что ты стоишь в очереди в магазин, цену увидел, у тебя лицо недовольное, тебя раз, током шандарахнули, типа, что такой грустный, давай улыбнись.
4: Так они же неделю назад хотели свингеров долбить током.
0: Серьезно?
3: У нас еще много тока, я не поняла.
4: Ты знаешь, там в одном и том же кабинете встретились депрессующие со свингерами.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалист специалистам позвони. Набери 201-5533.
5: Реклама.
2: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
8: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
9: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
13: Учитель, как вы мудры.
12: Да это не я. Мне в букете сказали.
13: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
12: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
11: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
14: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
15: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
16: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
11: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
17: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются, потому что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
18: Катапульта.

0: Автомобилисты, сейчас начнем с пробок, которые связаны с авариями. Затруднения в движении сейчас из-за ДТП в районе Турбинной по Космонавтов после первого километра. Фронтовых бригад перед Шевской стоит. Шевская тоже подстаивает на выезд с Эльмаша. Затруднения в движении в районе Московской горки. Там тоже ДТП по Московской. Трафик очень-очень плотный перед Пальмира Тольятти. Пробка начинается. Также затруднения в движении в районе Серафимы, Дерябиной, Шаумяна и продолжаются до Токарей Крауля в направлении Виза. Затруднения также на Репино достаточно существенные. Еще чуть-чуть и там вообще практически... Ну вот уже от кладбища практически пробка начинается до переезда трамвайных путей на Радуге. А что там вот? Не перекладывается все у нас никак. Проблемка. Затруднения также из-за ДТП в районе Уктуса по Щербакова. ДТП-то ближе к Глобусу произошло, а в районе Уктуса отголоски с пробкой. Объездная стоит перед Амундсеном со стороны Кольца. Также затруднения в движении на Комсомольской через Малышева в направлении Пионерки. Это пока самые вот такие густые участки. Поэтому, друзья, пожалуйста, объезжайте эти пробки стороной. Ну и, конечно, соблюдайте правила.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литер Е.

0: Орт.ФМ.
1: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт СТО. angara.ru.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов.
6: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт SkillPro66.
7: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРН НП 321-665-8067-648.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта!

0: Доброе утро. 9:53 в Екатеринбурге.
1: Вот в это время сейчас будут новости на Радио Пилот.
2: Здравствуйте. В МВД рассказали, как мошенники собирают информацию о своих жертвах. Для этого злоумышленники специально ищут в сети фото с покупками, метки с геопозицией и проверяют списки друзей в соцсетях, а также информацию о рабочем месте. Именно такой объем информации чаще всего оказывается достаточным, чтобы схема обмана выглядела правдоподобно. Схемы с подобной подготовкой могут ввести в заблуждение самых осторожных жертв, пишет РИА Новости. Трассу Екатеринбург-Тюмень в районе Талицы вечером перекрывали из-за тяжелого ДТП. Участниками аварии на 210-м километре стали два грузовика и два легковых автомобиля. В госавтоинспекции сообщили, что водитель одной из фур погиб. Другие обстоятельства аварии устанавливают. Движение в направлении Екатеринбурга со стороны Тюмени восстановили к полуночи. Не музей мусора сообщил о возобновлении работы с 1 октября. В соцсетях проекта горожан призывают готовить вторсырье на переработку. Портал Е1 напоминает, что два года назад не музей мусора остановил сбор отсортированных отходов, а в марте этого года объявил о временном закрытии из-за технических причин. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к соцсетям, выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 лет выступают только 12%. Каждый второй предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции. Россиянина экстренно эвакуировали с 800-й ступени знаменитой лестницы в Таиланде. 40-летний турист плохо себя почувствовал, когда поднимался к храму Тигровой пещеры Крови. По словам спасателей, мужчина был на грани обморока и не мог самостоятельно двигаться. Вниз туристы из России спускали на носилках. Газета «Ру» напоминает, что лестница, ведущая к храму Тигровой пещеры, насчитывает 1237 крутых ступеней. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
3: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают 20-21 градус тепла, слабую облачность. Солнечно на севере области 22-23 тепла. И выявили и в Североуральске. Вот это ООО.
0: А в Екатеринбурге сегодня обещают переменную облачность. Ветер южный 3,8 метров в секунду. А температура днем плюс 17, плюс 19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Хавейл H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Хавейл H3 в Регинес Хавейл Про на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Хавейл H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Хавейл H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинес и на сайте regines-havailpro.ru.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро, 10:05 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 28 сентября. Приятная погода за окном, приятную неделю в плане погоды обещают нам до плюс 20, так что радуемся, кайфуем, успеваем наслаждаться, как говорится.
1: Ребята, всем доброго утра, желает утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз Новыч Королев. Те, кто проснулся, уже работает вовсю. Скажите, часто ли вы трогаете клавиатуру?
0: Вот вы... Постоянно.
1: Вы же все время что-то печатаете.
0: Конечно, да. Все время у меня в крошках и в какой-то еде.
1: Но таланты, которые люди могут проявить себя, используя клавиатуру, перекрыл чувак из Южной Кореи.
0: О, да, я видел этот видос с легендарным.
1: Он грудью, движущимися мышцами грудными левой и правой груди напечатал целый абзац. Жюри его талант не оценил, но зато теперь он на расхват у баб.
0: Он в каком-то конкурсе участвовал, типа талантов.
1: Да, да, ну это, знаешь, помнишь, была такая передача «Знак качества», там всякие фрики выступали. Чего только они не могут. И этот вышел, вынес с собой клавиатуру и грудью печатал на ней.
2: Я думала, он на языком, может, нализался.
1: Нет,
2: там
1: нет,
2: вот
1: именно
2: вот
1: титями прям. Притом они у него так шевелятся, именно развитые грудные мышцы позволили
0: причем
1: ему продемонстрировать.
0: Я видос этот смотрел, очень забавно, если что, у нас в группе он есть. Мужики больше залипали на него, чем девушки, знаешь.
1: Так смотрели, а что так можно? Ну, конечно. Ты, кто ты?
2: Это нейросетка, наверное.
1: Да нет. Живой.
0: Слушай, ну, учитывая, что это Азия, Южная Корея, там и не такие, знаете, фрукты встречаются.
1: Я, кстати, так и не понял, какое выражение-то он написал, что он, текст-то какой.
0: Да он, блин, там этими корейскими символами писал, вообще непонятно.
1: А то, знаешь, это вот как в том анекдоте, типа, вы умеете печатать 1000 знаков в минуту?
2: Да?
1: Да, умею, ну такая фигня получается. Тут, можете, я чем смогу пригодиться по клавиатуре, так сказать, постучать?
0: Сашка, ну у тебя все впереди, можешь научиться, мне кажется, быстро.
1: То, чем я могу стучать по клавиатуре. Клавиатуре, знаешь, как говорится, слово за слово.
2: Давай.
1: Этим по столу.
2: Роман.
1: Сейчас, да. Сейчас напишу.
2: Потом.
0: Мемуары этим местом будет писать, знаешь.
1: Писать именно.
0: Сейчас а потом будут говорить, что он этот самый положил на свои мемуары.
1: Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра. Называется она «Окончательный монтаж». 237-104, звоните, мы вам прокрутим фильм, вы его угадываете и получаете призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
10: Мотив 30 не лет. Простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
11: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
13: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
14: Новое время дарит миру новые имена.
6: Новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
14: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта.
1: Скорее звони 237-104. Ждем тебя в игру «Окончательный монтаж». Выигрывай.

0: Репортерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10.13 в Екатеринбурге, на радиопилот киноконкурс, называется он «Окончательный монтаж», и уже кто-то есть у нас на связи.
5: У нас на связи Влад, стройкой занимается. Влад, привет.
6: Да, здравствуйте.
5: Что ты строишь?
6: Раньше делал дома, одноэтажные, а сейчас мы переквалифицировались на беседки, там, бани.
5: Слушай, а что, дома не заходят, да?
6: Ну, да, последние 2 года, то есть стройка просела.
5: Так и дорого просто, понимаешь,
7: да,
5: Влад?
7: Да, кто построил, тот построил.
5: Тут просто, я вот тоже сидел, прикидывал одно место к носу и понял, что, ну, это вот по стоимости больше, чем квартира получается.
6: Ну, да.
7: Ну, или начать хотя бы с бани, а там уже...
5: А там на бане и остановишься.
4: И уже дом не понадобится.
7: Да.
5: Это у меня товарищ, он также первым
7: всегда
5: делом поставил.
7: Ты
5: знаешь, ржаку, у меня товарищ первым делом поставил баню себе, потом начал строить коттедж, и в итоге строители живут в коттедже, все никак ремонт закончить не могут, а он 2-й год в бане. Вот, собственно,
4: живет и не парится,
5: калинкор.
4: Как говорится.
5: Да. Значит, мы для тебя, Влад, приготовили фильму. От этого фильма мы оставили только первые и последние слова. Их тебе прокрутим, дадим подсказки, 3 штуки, и надо догадаться, что за кино. Догадаешься, приз будет твой. Слушай внимательно, поехали.
8: Attention. Друзья мои, вы можете помолчать минутку? Все, я понимаю, что все уже... Все, успокоились, Сэдди, хватит. Нет, ну серьезно, хватит. Давайте не будем дурачиться. Я хочу подвести итоги перед тем, как мы перейдем к главной части нашего собрания.
9: Окончательный монтаж.
10: Пообедаем вместе.
11: О, да, я угощаю.
10: Нет, ты угощала в прошлый раз, сегодня пополам.
11: Ладно.
10: Так, красный плащ. Ты пойдешь первым.
7: Ой, я хочу этот фильм посмотреть.
4: А ты его не смотрела?
7: Мне кажется, я не смотрела.
5: Ну ты да.
7: Ну, либо я сейчас вспомню и вздрогну.
5: Влад.
7: Я уже хочу.
5: Внимание, подсказки. В этом фильме ты мог увидеть большое ведро из фастфуда и такие большие емкости с кетчупом и горчицей.
4: Да, было такое.
5: Очень короткие джинсовые шорты. Там героиня себя поливала из шланга, мыла машину. И очки. У одного из главных героев, запотевший.
4: Mm-hmm.
5: Вот. Ну, еще школьная доска была во всю спину, что называется.
6: Это не трасса какая-то?
5: Нет, не трасса, нет.
6: Не трасса.
4: Трассы там не было.
6: Нет, фильм называется...
5: Нет, не трасса 66, нет.
7: Нет.
6: Тогда у меня вариантов больше нету.
5: Ну тогда мы тебе, Влад, желаем хорошего строительства. Сезончик заканчивай. Давай, у нас в эфире сейчас будет следующий звонок. 237-104. Если вы догадались, что за фильм, welcome. Алло.
4: Привет.
6: Алло.
5: Здравствуй, как тебя зовут и что за кино?
6: Зовут Олег. Фильм «Очень плохая училка».
5: Да.
7: Вот
5: Кэмерон Диаз.
7: Да, да.
4: Джастин Тимберлейк там еще снимает.
7: Не очень хороший рейтинг у него. Да,
5: конечно.
4: Слушай, ну на один раз. Юмор там такой себе.
5: Обычная средненькая ром-комка.
7: Да, ром-комка, понятно.
5: Но вот те, кто смотрел, говорят, ну что, зато парочка смешная.
4: Ну, Кэмерон Диаз там классно вот эту вот плохую училку отыгрывает, которая на все пофигу, ничего не интересно.
5: Я тогда вот впервые, наверное, посмотрев этот фильм, понял, что она стареет прям, Кэмерон Диаз. Потому что она у меня всегда была, знаешь, такой ангелы Чарли.
4: А у меня потом... больше с фильмом «Маска» ассоциируется, я там танцевала,
5: ну, да,
4: в коротком,
5: кстати,
4: платье.
5: Ну, что,
7: а мне нравится «Отпуск по обмену» с ней. Ну, вот эти вот все фильмы.
5: А мне фильмы для взрослых. Значит, мы тебя поздравляем с победой. Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
9: На радиопилот.

0: Катапульту. Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Председатель Совета ветеринаров.
2: Это я. Доброе утро, 10:24 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и вы уже наверняка позавтракали, но позавтракали вы,
0: наверное, неправильно,
2: не
0: наверное.
2: Все позавтракали правильно. Первый и главный суперфуд – это грудное молоко. Вот груднички нашего города могут себе поаплодировать, они сегодня попитались правильно.
0: Все остальные, что делать?
2: А всем остальным в кинотеатр. Потому что в российских кинотеатрах предложили показывать социальную рекламу в поддержку материнства. Предсеансовые ролики длительностью, до минуты, будут информировать молодежь. Укреплять семейные ценности. И это предложила организация такая, Совет матерей. Обратились к кинотеатрам, мол, а давайте показывать грудное молоко, что это суперфуд, и надо...
0: Ну ладно, хотя бы не грудью кормят, но ходят в кинотеатр.
2: Показывает, как кормить.
3: Что такого? Ну кормят и кормят, что?
2: Как показывать, как прикладывать.
3: Это нормальные, естественные вообще.
0: Нет, никто не спорит.
2: Ну, то, что в кинотеатрах показывать еще как предсеансовый показ, не знаю. Вот...
0: Перед включением VPN всем показывайте.
2: Если честно.
3: Я думаю, что это такое как бы дело, которое кормить. Не надо на вот всеобщее обозрение в плане выставлять именно.
2: И
3: но
2: то, что это будет укреплять прям семейные ценности, но...
3: Но у меня сын будет ржать. Мягко говоря.
2: Ну, а если вы уже стали родителями, имейте в виду, учить читать в садиках больше не будут сами, самостоятельно.
3: Почему?
2: В Госдуме дали такой совет россиянам после того, как Минпросвещение решило пересмотреть обучение в садиках. И малышей теперь будут больше погружать в культуру, знакомить с нравственными ориентирами.
3: Мне кажется, культура и начинается, чтение.
2: А вот подготовка к школе, это все на второй план. Это вы все сами. Это мы вот с вами песни, стихи,
3: топотушки.
2: Вот, все это в народности разные, праздники, традиции. А вот читать... Кстати, я благодарна садику за то, что даже совсем маленькому садику ясликам, что научили нормально на горшок ходить. Вот тут я бывала...
0: Базовый минимум, как говорится, усвоен.
3: Но подожди, сейчас горшок посчитают еще ненужным.
2: Тоже, у нас топотушки зато.
3: Да, занятие самым главным, вот понимаешь. Просто я как бы не понимаю, а что мешает-то и читать научить, и про культуру рассказывать.
2: Ну вот углубление больше на это будет. А вот Бен Аффлек, кстати, дожил до того момента, когда его троллят собственные дети. Так все до этого доживают. 20-летняя дочь, 20 лет одной, другой 17, другой 14 лет парню. Детей, не особо прислушиваются к его мнению и совершенно этого не скрывают. По крайней мере, по одному вопросу так точно. Актер признался, что недавно пытался дать совет детям по части личной жизни. Но столкнулся с традиционным закатыванием глаз. Типа, о, да, ты
0: слышь, у нас эксперт. Слышь, бать, сначала свою наладь, ну.
2: Да, и, конечно, а вы сейчас спрашиваете, Бен Аффлек такое грустное лицо всегда, вот. Ну.
0: Он после этого фотку знаменитую сделал, где он с сигаретой стоит.
3: Я, подождите, грустный. Я это... А он живет с детьми, со своими один такой.
2: Нет, он как бы сейчас же он разведен,
3: ну,
2: и он один.
0: Типа воскресный батя.
2: Воскресный батя и попытался дать своим детям советы по налаживанию личной жизни.
3: Я надеюсь, он пришел с какой-то гулянки и давай читать морали такой, да? Типа, очень интересно. Не, он такой, знаешь, это вот прямо интересно посмотреть на него в быту, если честно, вот с детьми. Тем более, когда твои дети закатывают глаза, ты думаешь, что они какие-то там...
2: А это у них встроенная функция, понимаешь?
3: Да, заводские настройки, дядя Бен.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.
5: Информация на правах рекламы.

0: звони.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Реклама. Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.

0: светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 169-965-81-15-330.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Катапульта.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:36 в Екатеринбурге. На радиопилот пришло время проверки на дорогах. Ее представляет АКПП Центра Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, где в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, сейчас такие основные пробки, к сожалению, связаны с авариями. ДТП произошло в районе Амундсена объездной со стороны кольца. Сейчас все плотнее и плотнее трафик выстраивается. Затруднения еще пока в районе Московской Радищева и Московской Малышева. На Малышево, кстати, тоже ДТП, но, надеюсь, небольшое. И быстренько объедут люди со стороны площади перед Донбасской. По машиностроителям есть скопление транспорта Донбасской автомагистральной. Тоже не самое быстрое, но все-таки проходимость есть. Шевская со стороны промышленного проезда. Точнее, перед ним, если ехать из-под Блюхеровской развязки, Хвостик. Поэтому там тоже быстро не проскочить. Все остальные участки ускорились, чем, собственно, и поздравляю, но гонять не надо, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: хорошо, с теплой погоды. Ночами, правда, сейчас уже будет такая серьезная прохлада, поэтому, ребят, кто в ранние утренние часы передвигается, пожалуйста, надевайте что-нибудь теплое. Я вот прекратил поездки на велосипеде. С утра мне это сильно...
1: Ну, велосипед — это вообще сложная конструкция.
0: Нет, на самом деле с утра просто темно.
1: Особенно велосипед, на котором Саша катается по району.
0: Ладно, хоть не велосипед.
1: Велосипед, да.
0: А что в календаре?
1: Международный день глухих сегодня. Я вот смотрю иногда на вас, парни, вы тоже уже глуховаты становитесь.
0: А у нас выборочная глухота.
1: Да.
0: Ты не обращала внимания?
1: Да, я знаю. Вот это вообще у мужчин. Это международный день мужчин.
2: Это очень удобная
1: штука, да. Они очень, да, глуховатые становятся, когда им что-то начинаешь говорить.
2: Как мне понравился недавно прикол. Если мужчина ответил «да» на вопрос женщины, значит, он просто не расслышал вопроса.
1: Да, да, да. Я тоже, кстати, начинаю уже притворяться. Немножко мужчиной становлюсь.
2: Да, да, да.
1: Международный день кружева сегодня. Вот эти кружева на ушах. Вот это вот все, то, что тебе там наматывают.
2: Я думал, ты про кружевное
0: белье.
1: Да, кружево. Нет, на самом деле день кружева, и это действительно очень-очень красиво. А еще сегодня по народному календарю Никита Гусятник.
2: О, наш
1: дикие
2: праздник.
1: Дикие гуси собирались в стаи и отправлялись на юг. Вот это наша тема. Вот.
2: Я гусь, и я до тебя. Ну, не будем продолжать.
0: Вот что вы за человек такой? Я только себе кружевное белье представил. И вы тут и гуси полетели на юг. Зачем мне эта информация?
1: Да.
0: Ладно, ребята, о кружевном лучше подумаю. Здоровья всем пожелаем. 3-4.
3: Удачного дня!

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
2: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
3: 40-летие Комсомола 38Б. Яртинская, 18.
2: Skillpro66.ru.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и...

0: Реклама.
1: ООО «Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорска». ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Высший.

0: 11.28 в Екатеринбурге, и прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах города в это время. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера ИН. Ну что, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Много ли у нас затруднений? 3 балла. Затруднения есть на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйска. Также стоит объездная от Громова до Амундсена. И в районе Артинской, на Армавирской тоже небольшая пробка. В целом же я смотрю, в центре более-менее можно проехать, вот разве что на Ленина пробочка небольшая от Гагарина до Московской и на Восточной от Советской до Декабристов тоже сложно проехать. Ну а в целом ДТП в городе нет, с чем я вас и поздравляю. Успевайте, добирайтесь на работу, по делам будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный. How can
2: I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
4: Подари любимой цветы, и она будет счастлива. День. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
5: Учитель, как вы мудры.
4: Да это не я. Мне в букете сказали.
5: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
4: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
6: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
8: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
9: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На радио «Пилот».

0: 4,34, евро 95,87.
1: Климат-контроль.
2: И о погоде. Спонсор прогноза о Регинес. Завтра обещает нам синоптики малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7. Днем, конечно же, сильно теплее. Плюс 15, плюс 17.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
5: В дилерском центре Регинес на Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейдинг дадут максимально.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолио?
5: В дилерском центре Хавейл Регинос на Высоцкого 3.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.
10: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 28 сентября. За окном теплая, солнечная, почти летняя погода. Для плюс 20 обещает, поэтому успеваем, наслаждаемся солнышком, теплом. Ну и, конечно, здесь на 104 FM наслаждаемся дневным драйвом. С 12 до 16 будем отрываться под классную музыку любимых исполнителей. В этом часе нас порадуют Шакира, Фаррелл Уильямс, Офенбах, Артик и Асти, Филатов энд Кэрос, и будет еще пара музыкальных сюрпризов. Кроме того, в половине часа, минут через 20, послушаем «Катапульту на бис», лучшие моменты утреннего шоу, ну и, конечно, делайте приемники громче, устраивайтесь поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРН, ИП 321-665-8067-648.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
5: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси «Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
8: Позитив не за горами.
5: А на горках!
8: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру. ОКИП Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
10: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А пакеты с продуктами пусть носит ваш мужчина на своем органе мужском.
4: Не понял.
3: Говорят, это очень полезно. Тут просто завирусилась тема такая от блогера. И повторюхи тоже давай все пробовать. Этот тренд стал частью популярного в интернете движения «Looksmaxing». Ну, улучшайзинг, грубо говоря, попыток изменить внешность и пропорции тела.
4: Ага.
3: Тут-то речь о пропорциях нашем побольше. Вот. И мужчины что значит делают? Они вешают на свой орган пакеты с грузами для увеличения. В пакеты или в сумку могут положить даже книги.
4: Да что вы говорите? Это какой-то определенный слом?
3: Банки там, не знаю, с зеленым горошком. Другие разные тяжелые предметы закрепляют. И считается, что постоянное натяжение... Ну вот чуть по дому ходишь без лука, привяжи себе и пусть вытягивается. Типа растягивают связку, которая соединяется, вот этот орган с лобковой костью. И блогер утверждает, что аж на 2,5 сантиметра подрос его щенок. Медицинская тракция действительно существует. И специальные устройства, специальные, создают вот то самое натяжение. Но врачи говорят, это очень сильная нагрузка, может повредить сосуды. Как вы там что прикрепляете? Что вы там навешиваете? Все может там отеки, боли, потери чувствительности, рубцы и искривления. Вообще, пожалуйста, типа не повторяйте.
4: Подожди, я на свой пакет с пакетами по-другому
3: пакет
4: сейчас посмотрел.
3: Пакет с пакетами, да.
5: Подожди, так это на
3: это да.
5: расслабленном состоянии они делают?
3: В любом.
5: Нет, в любом. Ты что знаешь? В любом. Это что, это пакет с картошкой на крючок, что ли, повесить?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Автору звони.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик ОСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает Урал.
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
8: Позитив не за горами.
5: А на горках!
8: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
11: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
12: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
2: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
3: Ого!
4: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
7: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
4: ИП «Дылкин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
5: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
7: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Правительство на год освободило от проверок бизнес, пострадавший в результате атак беспилотников. Решение будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий касается объектов, которые получили ущерб в результате атак, начиная с 1 января 2026. При этом внеплановые контрольные мероприятия в отношении такого бизнеса будут возможны по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительств, пишет РИА Новости. Выпускники Уральского федерального университета получат свои мантии спустя 3 месяца после вузовского выпускного. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания УРФУ хочет получить свои торжественные комплекты. Выдавать мантии планируют с 30 сентября по 2 октября включительно. Мэр Алексей Орлов сообщил о росте турпотока в Екатеринбург. За первые 6 месяцев 2026 года город посетили почти 1 200 000 человек, на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистикой Алексей Орлов поделился в своих соцсетях. Мэр поздравил работников туристической отрасли со Всемирным днем туризма и отметил, что гастрономия, архитектура, стрит-арт, а также масштабные деловые, спортивные и культурные события в Екатеринбурге привлекают все больше туристов, в том числе из-за рубежа. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах. Такие группы могли бы работать до 8 вечера, чтобы у родителей была возможность забирать детей без скандалов на работе, если она заканчивается поздно. Чтобы вечерние группы не пустовали, открывать их депутаты предлагают при наличии запроса минимум от 10 родителей. Врачи рассказали, как тренироваться осенью, чтобы не заболеть. Отказываться для этого от занятий на улице не надо. Самой частой ошибкой назвали слишком теплую одежду для активных занятий. Кроме того, в холодную погоду стоит увеличивать время разминки и сокращать дистанцию, если поднялся сильный ветер или полил дождь. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
2: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Завтра обещают нам синоптики приятную теплую погоду без осадков. Будет переменная облачность, а ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 15, плюс 17.
4: Пилот FM.
5: Реклама.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
10: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на Радиопилот.
12: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Насималенд.ру.
4: ООО «Касималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
7: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
8: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
7: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а праздник какой-то.
7: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
8: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
12: Отрел Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А пакеты с продуктами пусть носит ваш мужчина на своем органе мужском.
4: Не понял.
3: Говорят, это очень полезно. Тут просто завирусилась тема такая от блогера. И повторюхи тоже давай все пробовать. Этот тренд стал частью популярного в интернете движения «Луксмаксинг». Ну, улучшайзинг, грубо говоря, попыток изменить внешность и пропорции тела.
4: Ага.
3: Тут-то речь о пропорциях, чтобы побольше. Вот. И мужчины что значит делают? Они вешают на свой орган пакет из грузами для увеличения. В пакеты или в сумку могут положить даже книги.
4: Да что вы говорите? Это какой-то определенный слом?
3: Вот банки там, не знаю, с зеленым горошком. Другие разные тяжелые предметы закрепляют. И считается, что постоянное натяжение... Ну вот чуть по дому ходишь без лука, привяжи себе и пусть вытягивается. Типа растягивают связку, которая соединяется, вот этот орган, да, с лобковой костью. И блогер утверждает, что аж на 2,5 сантиметра подрос его щенок. Медицинская аттракция действительно существует. И специальные устройства, специальные, создают вот то самое натяжение. Но врачи говорят, это очень сильная нагрузка, может повредить сосуды. Как вы там что прикрепляете? Что вы там навешиваете? Все может там отеки, боли, потери чувствительности, рубцы и искривления. Вообще, пожалуйста, типа не повторяйте.
4: Подожди, я на свой пакет с пакетами по-другому
3: пакет
4: сейчас посмотрю.
3: Пакет с пакетами, да.
5: Подожди, так это на это да. расслабленном состоянии они делают?
3: В любом.
5: Нет, в любом. Ты что знаешь? В любом. Это что, это пакет с картошкой на крючок, что ли, повесить?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: ООН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ООСЗ «Атом Южногорска». ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр.

0: сентябре. В среднем на каждого члена семьи осенью приходится приобретение двух предметов гардероба. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
1: Климат-контроль.
2: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещают нам синоптики малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7. Днем, конечно же, сильно теплее. Плюс 15, плюс 17.
3: Информация на правах рекламы.
4: Сделай каждый день особенным с обновленным Хавейл H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Хавейл H3 в «Регинас Хавейл Про» на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Хавейл H3. Види яркую жизнь. Цена обновленного Хавейл H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняются в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте regina-havailpro.ru.

0: У нас на окне только что сидела синичка. Она уже улетела, но они такие милые, а еще сумасшедшие каннибалы. В Екатеринбурге 4 минуты 5, а в эфир залетает
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
2: Если за вашим окном нет синички, заглядывайте в наше окно, а вдруг еще раз прилетит. fm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте, онлайн-трансляция из студии.
0: Это, знаешь, вот синички, можно на них смотреть и любоваться, но лучше про них ничего не гуглить.
3: Да, не читайте о них ничего.
2: Но они сало любят.
3: Да. Недавно гастроэнтеролог из Питера поделилась тут своим советом. Мне на самом деле удивительно, что все еще вот такие советы. Ну, у нее было прям интервью с одним, значит, издательством. Удивительно, что настолько все еще людям непонятно, что делать в таких случаях. Она говорит, при внезапном позыве пустить газы надо руководствоваться правилом 3П.
0: Поел, пустил, пошел.
3: Да, наверное.
2: Что там за П?
3: В общем, суть правильного алгоритма действий.
0: Извините, я не могу просто. Попил, пописил, потряс.
3: Но это святое, да. В общем, правильный алгоритм действий при внезапном приступе метеоризма заключается в следующем. Почувствовал проблему. Так. Прекратил разговор. Пошел в пустой коридор. То есть очень важно, да, свято при других людях все равно как-то сдерживаться, но так или иначе вы своему собственному организму...
2: Глянуть, значительно и выйти.
3: А если, ну, не хватит на всех пустых коридоров, потому что, ну, наверняка кто-нибудь еще эту статью прочитает и начнется вот это вот.
2: Там уже порядок живой очереди.
0: Это же дичь вообще. Кто такое делает? Там секрет в другом. Понятное дело, ты подошел к трубе, вот так вот вентиль мотанул, конечно, взорвет все напряжением, вот этим давлением. Надо чуть-чуть подкрутить и ровным потоком, понемножечку.
3: Мне кажется... Просто... Ты преувеличиваешь способность контролировать многих, да, свои вот эти вот мышцы, потому что, ну, не всегда получается же, да, когда ты хочешь чуть-чуть.
0: А я тебе так скажу, после 30 примерно каждый раз это вообще ставка 50-50.
3: И ты хочешь, чтобы все...
2: Мне кажется, поэтому исчезла профессия коридорного. Она просто была вынуждена испариться.
3: Это бесчеловечно, потому что становится.
2: Вы что, правило 3П не включало его в алгоритм?
0: Ой, ладно, начинаем жить по ППП. Пока поговорим о ситуации на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. На Ленина стоит от Восточной до Карла Либнихта, Щербакова, там затор от Самолетной до Павлодарской. Подстаивают на Амундсена от Академика Бардина до Объездной. На Вильгельма де Генина небольшая толчья от Академика Ванцовского до Краснолесия. И на Большкова нужно потерпеть от Белинского до Степана Разина.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Реклама.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 18 минут пятого. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса...
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас набирайте наши цифры 237-104. Главное, ходить в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
0: Да, и знаете, сегодня лучше не доводить до того, где я начинаю говорить все подряд, потому что я немножечко белочка, не в дупле абсолютно сегодня.
3: А
0: что-то
3: такое,
0: с этим понедельником страшное.
3: Что тебя, ну, как будто все что угодно может довести до этого состояния.
0: Ну, ты вот сейчас, конечно, подкидываешь дровишек этими вопросами. 237-104. Кто готов поучаствовать в нашем несложном конкурсе? Простенько все, понятненько. Поможем, за ручку отведем.
2: Можем даже, в принципе, в ваш конкурс сыграть, если аналогичные условия предоставите.
3: Нужно слово и три варианта.
0: Однажды мы доиграемся, нас наберет какой-нибудь сумасшедший, типа этого, загадочника из Бэтмена. Начнет тут загадки. Я оставила вас в студии.
2: А это будешь ты с другой линии. 237-104.
0: Прямо при вас просто под стол залезаю с телефоном. Пытаюсь странный голос менять.
2: Так, наверное, Маппет-шоу придумали в свое время.
0: Скорее всего. Так, 237-104.
2: Сорвался звоночек.
0: Так, кто там?
2: Будьте настойчивее, вот когда добираете, прям вот ждите, мы ответим, вот не просто тут так стоим.
3: И количество палочек еще надо, да, тоже смотреть.
0: Может, срываются, потому что много прикормили, такое тоже бывает. На прикормке отожралось уже не идет, просто не цепляется. 237-104.
2: Алло, алло.
0: Добрый день.
2: Как зовут тебя? Ох, там мы сейчас так далеко еще. Давайте подождем. Как мы доберемся до этого момента. Можете слушать нас телефонную трубку? Там будет быстрее. Ку-ку.
0: Алло. Мы разговариваем через кротовую нору. Мы в разных точках времени.
2: Покупайте биткоины, если слышите нас в 2000-х годах. 237-104.
0: Не состоялся разговорчик.
2: Да, давайте как-то. Возможно, как раз не смотрели на палочки. Вот палочки были важны. Алло, алло.
3: Привет.
0: Добрый день.
2: Как зовут тебя? Можно говорить? Нет?
0: Мы слышали, как вы...
4: Можно говорить.
2: Вот. Пора представляться. Алло. Как зовут тебя?
4: Вячеслав зовут.
2: Вячеслав, до этого ты звонил или нет?
4: Нет. Я смотрю, что до вас дозвониться не могут, но решил сам попробовать.
2: Спасибо, Вячеслав. Сейчас побрался с громкой связи, если есть возможность. Переключись на обычную и приемчик убавь, нас хорошо будет слышно через телефон. Скажи, Вячеслав, где трудишься, чем занимаешься?
4: Ну, курирую жилищные комплексы, скажем так. Еще проверяю службу мониторинга.
0: Сложные слова говоришь.
2: А ты к какой-то управляющей компании относишься или как это, к организации?
4: Ну, нет, определенная отдельная организация, которая обслуживает жилищные...
0: Иллюминаты.
2: Какие-то очень скрытые ребята.
3: Что-то мутненько, да.
2: В плащах и с накидками.
0: У нас офис красивый, пентаграмма.
2: Но я не скажу, где он. Вячеслав, у нас для тебя есть одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какое значение это правда? Тогда подарок будем выбирать вместе с тобой. Слово для тебя сегодня — киклады. Что это такое? Киклады.
3: Возможно, это название для щитов для защиты голени, то есть амуниция так называется. Может быть, это такие греческие острова существуют, либо это тип летательных аппаратов из фильма «Кин-дза-дза».
0: Звучит как еще слово, которое ребенок тебе уже неделю говорит, а ты все пытаешься понять, что это значит. Мягкие клады!
2: Киклады, что такое, думаешь, Вячеслав?
0: А он тебе показывает полное недоумение. Киклады!
3: Щиты для защиты голеней, греческие острова или летательные аппараты из фильма «Кин-дза-дза».
4: Наверное, греческие острова.
2: Может быть, это твой окончательный ответ?
4: А может быть, да.
3: А что ты, неуверенный такой?
2: А на сколько процентов да, на сколько нет, давай так.
4: Ну, скажем так, Я уверен, наверное, да.
5: Что ты будешь делать-то?
2: Я понимаю, у вас непростая работа, судя по вашей повадкам.
5: Не, но мы можем допустить, что мы принимаем этот вариант потенциального ответа.
2: Предположительно принято. Сейчас будем согласовывать, но оставайтесь на связи.
5: И чисто гипотетически.
2: Абсолютная правда, действительно. Дословно, Кикладос с греческого — это лежащий кругом. Это архипелаг в южной части Эгейского моря, в составе территории Греции находится. А щиты для защиты голени называются шингарды. Вячеслав, мы поздравляем тебя с успехом. Давай определяться, что хочешь из нашей копилочки призов забрать. Имеются билеты в театр, в частности, в театр кукол на разные спектакли. Есть билеты на футбольный матч «Урал» против «Велеса» будут 10 октября на стадионе «Екатеринбург-Арена» сражаться. Есть билеты в музей «Зона» любой четырех площадок. Есть подарки от участников фестиваля мастеров «Урал Маркет». Есть сертификаты. О чем подробнее-то поговорить? Или за эфиром будем уже окончательно решать?
4: Ну, я, наверное, вот сколько в Екатеринбурге живу, я ни разу не могу попасть на футбольный матч. Ни один.
2: Ну,
4: у меня не хватает времени.
2: Я, наверное, думаю, не пускают. Билетами тогда...
5: Потому что, да, на входе пытаешься зайти, они такие, вы заходите? Может быть.
2: Скорее всего, да. Вячеслав, оставайся на связи. Расскажем, как заберешь свою пару билетиков. И сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!
6: Навигатор! Информация на правах рекламы.
7: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
8: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
7: Это не ремонт, а праздник какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.

Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге половина пятого, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Стоит Артинская от Бакинских комиссаров до Армавирской. На Турбинной затруднено движение от Учителей до проспекта Космонавтов. Застряли на Маневровой от Монтажников до Таватуйской. Плотно на Объездной от Громова до Амундсена. Колеса не будут крутиться по Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской. И на Щербакова плотно от Лыжников до Павлодарской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Доброго дня всем, кто знает, что сапер был не последней игрой, сделанной человечеством. В столице Урала 33 минуты пятого, а с вами навигатор. И пришло время рубрики «Игротека». Все какие-то вот мега-крупные релизы последнего времени, они уже позади, там с ними все понятно. Но есть вот эти спрятавшиеся бриллианты. Сегодня расскажу про игруху, она пиксельная, и она изометрическая. То есть, вид вот этот, сверху под наклоном немного. Игра называется Ruby Knight, и это, по сути, история, если бы красная шапочка была мега вкачанная. У волка были бы в натуре проблемы с такой красной шапочкой. Потому что, да, здесь вы играете за девочку маленькую, как раз-таки, ну, стилизованную прям как красная шапочка, но только все тут погружено в мрачную dark fantasy мистику.
1: А так. Кидаешься пирожками или бьешь корзинку?
0: Не-не-не-не-не, у тебя вот этот вот ножичек там припасенный тоже. В корзиночке лежал.
2: Она такая лоли, я посмотрела.
0: Но она мелкая, да, совсем, но так-то игра стилистически достаточно мрачноватая, я бы сказал. То есть, ну, я думаю, что тут и главная героиня, она выбрана именно для контраста, где есть вот эта маленькая девочка. Да, ей приходится с огромными какими-то демонами постоянно махаться. Но фишка этой игры, почему я ее выделил из всех остальных в потоке. Здесь интересная боевка. То есть тут по большей части вы будете сражаться с боссами, только это вот так называемый босс-раш игра. Есть мелкие противники, но они по большей части, чтобы вот антураж вокруг боссов создавать. И здесь вы не столько должны атаковать постоянно противника, то есть есть легкие какие-то вот эти удары, но они больше, чтобы что-то откинуть от себя. А вообще вы должны ловить на себя удары боссов, отражать их, как, вернее, уворачиваться в виде там особой вот контратаки и копить количество уворотов, которые повышают силу одного удара, который вы после этого наносите. То есть игра держится вот на таком. Увернулся, увернулся, увернулся. Бам! В пачку! Четверть здоровья улетело. И то есть здесь все больше именно нацелено на то, чтобы ловить один удачный момент среди атак босса для того, чтобы провести контратаку. Мне эта система очень понравилась. Она достаточно свеженькая. Ну и плюс с ней не так утомляет происходящее, потому что все равно это добавляет вариативность, где вы захотели, вы просто так походили, поколотили что-то с разных сторон, а потом вот это, уходите на финальную атаку чисто. Я персонаж главный мультика, у меня вот финальное сражение с противником, и я наловил от него ударов, и потом... В общем, да, с ума сходить можно не слабо. Стилистически очень красивая игра, музыкальное оформление абсолютно на высшем уровне, поэтому, если вы любите вот подобные пиксельные атмосферные игрухи с интересными геймплейными решениями, заходите на игровые площадки, качайте Ruby Knight, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
5: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
6: Ого!
7: Квартиры от Атома по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.

0: теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ти».
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
8: Позитив не за горами.
5: А на горках!
8: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
10: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 104,1. В столице Урала 16 часов и 47 минут, а с вами навигатор.
1: Продолжают говорить о том, где и с какой стороны нам еще может навредить короткий контент. Так вот, одна британская журналистка общаться разучилась из-за всяких шортсов, рилсов, говорит, что во время удаленки вот она сильно бесконечной лентой вот этой вот увлеклась и стала испытывать проблемы при разговорах с людьми настоящими.
2: А где надо поставить палец вверх?
1: Нет, больше ее напрягало, что нельзя свайпнуть человека, потому что, ну вот она привыкла, что рилсики, они дают...
2: Ну, не появляются в этот момент, когда свайпаешь.
1: Да, что они не дают какую-то быструю эмоцию, вернее, наоборот, рилсы дают, а вот обычное общение нужно вот долго вникать в то, что говорит человек.
2: Да, и в конце вообще будет не смешно.
1: Да,

0: оказывается, есть и такое еще.
1: Потому что это нездоровое отношение к людям, в первую очередь.
0: Какое? Потребительское ты имеешь в виду в целом?
1: Да.
0: Ну, да.
1: Но, понимаете, к людям, вот если сравнивать с коротким контентом, к ним надо относиться, к тому последнему рилсику, который, когда ходил в туалет у тебя, вот он играет, бесконечно крутится на полу на телефоне, где он, конечно, надоел уже, но в этой ситуации никак по-другому.
2: Ну, или делать алгоритмы такими, чтобы они накидывали вот бесконечный, бессмысленный трындеж, который ты просто вынужден смотреть, да не отвыкать. Да, вот так и в жизни есть.
1: Из того, что я видел, насколько до сих пор популярен странный МакБэнк, и если хотите таких людей заинтересовать, попробуйте в этот момент лютый чан лапши есть. Это как будто работает. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за праздничным столом, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Алексей Орлов досрочно ушел с поста главы Екатеринбурга, а теперь он станет депутатом регионального заксобрания, пишет Коммерсант. Орлов руководил городом почти 6 лет, в этом был переизбран на второй срок. Зимой он обещал в свою следующую пятилетку запустить трамвай в Новокольцовске и начать строительство второй линии метро. Изначально он не проходил в заксобрание, однако после отказа губернатора Дениса Паслера и героя России, участника СВО Максима Шаломова от мандатов, Орлову досталось депутатское кресло. Серия ограблений произошла в Екатеринбурге в ночь на понедельник. В Академическом районе воры выломали двери в салоне красоты на Сахарова 47, перерыли шкафы, забрали телефон. По словам владельца салона, в ту же ночь ограбили соседнюю стоматологию. В полиции объяснили, что за ночь в Академическом было 3 похожих вызова. Еще одно ограбление произошло на Чкалова. Воры ворвались в клинику, ничего не нашли. Неудачные грабители попали на видео, пишет Е1. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября, но Уралгидромет в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Бизнес, пострадавший от атак БПЛА, освободили на год от контрольных проверок в России. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года. Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА. Каждый третий молодой россиянин от 18 до 24 лет что-то продает. Как пишет агентство ТАСС, это показал опрос Авито среди 10 тысяч человек. Чаще всего в ход идут легкие категории. Одежда, обувь, товары для хобби, рукоделие, косметика. Молодые женщины чаще занимаются предпринимательством в этой сфере, чем мужчины. Доллар 84.34, евро 95.87.
4: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
5: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр простоколеса.рф на Самолетной 47.
6: Завтра, 29 сентября, день нам обещают от начала и до конца ясный, по прогнозу вообще не облачко, соответственно, без осадков. На термометре в течение дня от 10 до 17 градусов выше 0, по ощущениям до плюс 20, а ветер ожидается с юго-востока, слабый, его скорость 1-2 метра в секунду.
7: Успевайте воспользоваться данной погодой, там вроде обещают какие-то снежные истории уже в этой неделе.
6: Ой.
8: Ты так говоришь, как будто это рекламная акция. Успевайте воспользоваться, но только если у вас есть да. членская карточка.
7: Промокод по сухому листочку.
1: Пилот FM.
9: Реклама.

0: Ну и добрейшего вечера всем, кто проводит его в компании «Радио Пилот» в столице Урала. 6:03, это, конечно же, значит, что в эфире вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
2: Наблюдайте за всем, что в нашей студии на Ленина 41 творится. Можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Тут колесо сансары дало оборот. Айтишники снова стали непривлекательными для женщин. Работа в крупных компаниях стала помехой для свиданий. По данным вот одного уважаемого американского журнала, программисты из больших тех компаний все чаще сталкиваются с неприязнью на свиданиях. Как результат, скрывают в итоге своего работодателя в анкетах вот для знакомств. Например, одного сотрудника Palantir, который вот ПО программное обеспечение делает, девушки назвали дьяволом. Работника компании Tesla из-за Илона Маска. Девчонки допрашивали о его политических взглядах. Там до смешного доходит, что мужчина один переживал, что из-за яблочных часов на фото в нем сразу выпалят айтишника, поэтому вот не дай бог. Короче, теперь работа программистом у многих ассоциируется с ИИ, слежкой, массовыми увольнениями, неравенством.
0: Движемся, наконец-то, в это светлое будущее.
2: Группа... Где рабочие профессии.
0: Да, где группа без бета. Все девчонки любят заводских.
3: Ну, в общем-то, да.
0: Да не, нормально, нормально. На самом деле забавно, что сейчас произойдет, мне кажется, жесткий перевес, опять перетягивание в обратную сторону, потому что очень многие ломанулись получать рабочие профессии.
3: Я тоже об этом слышала.
0: Я такой, ну давайте, мы золотую середину-то никогда с вами искать не будем.
2: Зато будет пик, когда будет очень много рабочих. Ленин был бы рад.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. На Артинской стоят от проспекта Космонавтов до Армавирской. Движение затруднено на Сибирском тракте от переулка Активистов до Восточной. Не гоняется по Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. На Стрелочников тоже ситуация так себе, от Челюскинцев до Транспортников. И нужно потерпеть на Ленина от Луначарского до 8 марта.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает у нас приз, а еще один подарок мы разыграем чуть позже. В конкурсе кто сказал?
2: Городской квест это будет. А прямо по курсу будет, рубрика «Афиша».
4: Реклама.

0: светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
3: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. УГРН 122-660-002-3693.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
7: Мам, смотри, что могу!
8: Лето как будто и не заканчивалось.
9: Завтра снова в Лим-Попо.
8: С такими скидками хоть каждый день.
10: Позитив не за горами.
7: А на горках!
10: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» – застройщик компания «Практика».
1: Каждый раз, когда вот это замедление в конце трека, я про него забываю, и каждый раз мне кажется, что я умираю. Я такой, вот как это выглядит. В Екатеринбурге 12 минут шестого, ребята, с вами «Вечерний навигатор», и сейчас будем строить планы на предстоящую, надеюсь, долгую все-таки жизнь в рубрике «Афиша».
2: Можно сегодня к 6 вечера поклонникам «Гарри Поттера», вот вам говорят, прочитайте другую книгу, а вы их и не слушаете. Угу. И правильно, можно сходить в музей Хогвартс-Холл на Шейнкмана 4.
3: Там другие книги.
2: 15 тематических залов, посвященных волшебной школе. Больше 70% предметов можно брать в руки, как-то вертеть, трогать. Угу. Время внутри
1: я
2: не ограничено.
1: Я эти предметы вертел, трогал. Да не, прикольно.
2: Можно фоткаться, примерить распределяющую шляпу, купить в сувенирной лавке там себе палочку. Пишут, что мастер-классы у них там какие-то есть. Угу. Вот, стоит это 940 рублей и дороже, возрастных ограничений нет.
1: Шляпу на тебя это надевают, и она такая, 66-е училище.
2: К 7 вечера можно прийти в ДКЖМ на Челюскинцев 102. Там выступит комик Илья Раевский. Он поехал по России с туром «Адаптация». Я чуть посмотрела о нем. Забавный чувак, простой достаточно, без пафоса. Вот рассуждает на бытовые темы всем знакомые. Был на шоу комедийных. Короче, можно сходить посмеяться. Билеты от 1800 рублей, 18+. Еще к 7 вечера можно прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12. Там пройдет концерт рэпера ДК. Или Дикей, он же Даня Кашин.
1: Он поехал... же Дом культуры.
2: Да, он поехал в тур по городам, чтобы вживую для поклонников новый свой альбом «Бедлам» презентовать и свои самые известные треки тоже исполнить. Он смешивает хип-хоп и бас-хаус. То есть можно будет подрыгаться как-то под это все еще. Билет стоит 2500 рублей, 16+. Ну и также к 19.00 можно прийти во Дворец молодежи на Ленина 1. Там уже будет концерт рок-группы «Танцы минус». 31 год уже группа существует, вряд ли в представлении как-то нуждается. Взять хотя бы их песни «Город», «Цветут цветы» или там «Половинка». В общем, у вас есть отличная возможность все самые культовые песни вживую услышать.
1: Я думаю, им надо переименоваться, сделать небольшой ребрендинг, типа, ну, учитывая, что уже 30 лет на сцене, типа, «Минус колени». Что-нибудь такое.
2: Билеты от 4000 рублей, 12+. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Доброго вечера всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 17 минут 6, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что там в мире происходит в рубрике «Вокруг света за 60 секунд».
1: В Индии обезьяна, самка, ворвалась в алкомаркет, напилась и уснула. Там макака вот настоящий налет на винный магазин устроила. Она сначала по помещению как-то пошастала, видимо, присмотрелась, выбрала бутылочку, потом расковыряла, содержимое выпила, ну и улеглась прямо внутри спать. Там есть видео.
0: Вот ходит по магазину, обезьяна шатается. И дайте-ка угадаю, в отличие от меня, за ней охраннику по пятам ходить не надо, да?
1: В общем, есть видео от сотрудника, который ее обнаружил. Там она прям в ящике дрыхнет. Когда он попытался ее оттуда выгнать, она проснулась. Немножко подраться с ним попыталась, с пьяну. Но специалисты приехали, вот так животное забрали.
0: Это, знаете кто? До меня только сейчас зашло. Это Иржан, которому не на работу.
1: А в некоторых кафе Германии и Италии посетителей теперь просят не задерживаться в туалете вплоть до специальных решеток внутри унитазов. То есть появилась табличка.
0: И схлопнулась.
2: Решетка, которая должна выгнать человека из туалета.
1: Там решетка, которая мешает большими делами в туалете заниматься.
0: В смысле, только попиликать?
1: Только попиликать, да.
0: Они про писсуары не в курсе.
1: Но там вот у них именно унитазы, видимо, установлены. Короче, табличка с просьбой воздержаться от вот больших дел появилась, потому что владельцы считают, что некоторые люди приходят, часами столик занимают, просто кофеечек пьют и в итоге пользуются туалетом как общественным. Вот, и это на коммунальных расходах сказывается, а вот теперь с решеточками можно и не так сильно вот водичкой пользоваться, так сказать.
2: Появляются маленькие какие-то болторезы в продаже. Можно было перед входом взять.
3: Информация на правах рекламы.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Реклама.
6: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
7: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
8: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
9: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
10: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
11: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
12: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
13: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Алант 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: Имейте уважение. Продолжайте движение.
1: Навигатор.

0: Автопилот. Звание.
1: Добрый вечер всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 17 часов и 33 минуты, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах уже 6 баллов. Сибирские тракты декабристов стоят от переулка Активистов до Чапаева. А не радует ситуация на Стрелочников и Черепаново. От Челюскинцев до Черепаново. На Ленина тоже не погонять от Восточной до Хохрякова. Затор на Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда. Неприятно что-то происходит на Артинской от проспекта Космонавтов до Армавирской. И нужно, если говорить о каких-то крупных прям заторах, потерпеть на Малышева от Бажова до Максима Горького. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло.
6: Спасибо, дружище.
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Сенсация. Впервые на Урале. Выставка продажи антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРН, ИП 321-665-8067-648.
10: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
11: Учитель, как вы мудры.
10: Да это не я. Мне в букете сказали.
11: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
10: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
8: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто крутит баранку вместе с пилотом. В столице Урала 17 часов и 46 минут, а с вами вечерний навигатор.
1: Любители получать подарочки, делайте приемники погромче, особенно дорогие родители и дети, те, кто участвовали в нашем школьном квесте. Мы наконец-то получили подарки для участников нашего школьного квеста в 2026 году. Все, кто участвовал в этой забаве, могут приходить к нам за подарками. Сами выбирайте понравившийся дизайн из наших вариантов, а приходите можно к нам на Ленина 41, третий этаж, офис 303, с понедельника по пятницу с 11 до 17 часов. Если что-то пропустили, вся информация есть у нас на сайте pilotfm.ru.
2: А недавно в Америке еще одно бестолковое ограбление случилось. Там со склада угнали две здоровенные фуры стартапа Plus AI от компании NVIDIA. На них и символика была соответствующая. В общем,
1: воры там внутри нейронки
2: рассчитывали разжиться дорогой электроникой, там видеокартами теми же самыми, ускорителями. Короче, в результате оказалось, что компания сейчас тестирует беспилотные грузовики.
1: И вместо
2: настоящего груза в них возят тяжелый балласт, чтобы устойчивость систем проверить. В данном случае 18 тонн песка. Просто песка. Руководству в какой-то момент пришло сообщение от знакомого, где он сказал, что заметил два грузовика возле офиса, их там быть не должно, то есть воры просто бросили их там, ну, непонятно где.
1: Ну, пропесочились немножко.
2: Да, песок нетронутым остался, грабители его ищут сейчас, то есть вообще ничем не поживились.
1: Потому что в лоточек немножко взяли, но не
2: для кошечки.
0: Я вот думал, из-за того, что это NVIDIA, компания, которая видеокартами больше, чем что-либо занимается, что у них и бесполезный груз другой. Открываешь, а там сидит безработный 40-летний 300-килограммовый сын и говорит: где поесть? За компом. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: всех, кто знает, что информация – это сила, на Радио Пилот пришло время прокачаться с помощью свежего выпуска новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Правительство освободило на год от контрольных проверок бизнес, пострадавший от атак БПЛА. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года, передает РИА. Алексей Орлов, который написал заявление о досрочном снятии полномочий главы Екатеринбурга в связи с избранием депутатом регионального ЗАГС Собрания, сейчас находится в отпуске. Решение об отставке мэра будут принимать депутаты Гордумы, сообщили в мэрии, пишет Е1. Смог продержится на Среднем Урале до конца сентября. Уралгидромет продлил штормовое предупреждение о загрязнении воздуха до среды включительно. В Свердловской области определили земельные участки для строительства баз отдыха, санаториев и гостиниц. Всего в списке 74 участка общей площадью более 400 гектаров. Также выявлены 56 объектов туристического интереса. Программа Росреестра «Земля для туризма», нацпроекта «Туризм и гостеприимство» реализуется на территории 32 свердловских муниципалитетов. Это важный инструмент для вовлечения в оборот неиспользуемых земель для создания новых туристических объектов. Объектов и расширения уже существующих, рассказал министр по управлению госимуществом региона Алексей Кузнецов. Железнодорожные билеты подорожают для россиян с 1 октября. Тарифы в плацкартных и общих вагонах вырастут на 9,2%. Купе и СВ повышение не затронет, пишет лента. Шакира подняла цены на отдых в Египте. Путевки в даты ее концерта подорожали более чем на 50%. Сильнее всего в отелях рядом с площадкой выступления. Россияне, планирующие отдых в Египте в ноябре, рискуют потратить больше обычного. Концерт Шакиры у пирамид Гизы состоится 28 ноября. Изначально его планировали на апрель, но из-за ситуации на Ближнем Востоке перенесли на осень, сообщает телеграм-канал Шот. Доллар 84.34, евро 95. 5,87.
4: О чем не скажут пчеловоды, на радио Пилот прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
5: У нас с вами сейчас ясные дни. Во вторник на этой неделе, как и сегодня, облаков на прогнозе не видно совсем. Дождь вообще обещают только в пятницу. Ветер завтра тоже особо мешать не будет. Подует юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17, утром плюс 10, вечером плюс 13.
6: А есть и ветер, который не мешает, а помогает чем-нибудь?
5: Попутный когда?
0: Ну да, если ты идешь, и тебе полтишок под пятку задуло какой-нибудь, тогда вполне.
6: На ход ноги.
7: Информация на правах рекламы.
8: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
9: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
8: А свою машину я смогу сдать?
9: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
8: А колеса в подарок дадут?
9: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
8: Где купить Хавейл Джолион?
9: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Утреннее шоу на Радиопилот.
1: Доброго вечера всем, кто вращает баранку вместе с пилотом в столице Урала. 7:03, а с вами вечерний...
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
3: Навигатор можно не только слушать, но и смотреть в HD-качестве. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: А тут в Москве появилась няня для мужчин. Объявление выставили, где предлагают для взрослых мужчин нанять человека, рядом с которым вот можно на время, значит,
3: няни
4: без стыда...
3: Няни-индивидуалки.
4: Да, почувствовать себя маленьким мальчиком. Девушка подчеркнула, на всякий случай, что интим в услугу не входит, то есть никакой это не эскорт не надо тут.
3: Не входит,
4: Да,
3: не помещается.
4: Зато она может поубаюкивать, выслушать, обнять, погладить по голове, сказать: «Ты хороший, ты справился, отдохни». Час-полтора вот такого всего стоит 20 000 рублей. Оплатить можно частями. Женщина при этом говорит, что сама воспитывает 3 детей. То есть свободного времени у нее не то чтобы
3: и
4: много.
3: Даже груди не кормит, типа, да?
4: Но при этом ей пишут, ну, как она говорит, в день около 100 мужчин, которые вот срочно прямо сейчас
3: нуждаются. Уточнимое. Точно не входит. Что, как кажется, как бы должно входить.
1: Мне так смешно от того, что она делает вид, что не знает, что работает на извращенцев. Это всегда так мило. Такая: нет, это не больной фетиш, это нормально.
3: Ну, знаешь, каша не бывает без комочков. Как с овсянкой.
4: Она приходит, он в подгузнике там лежит, ее ждет.
1: Да-да-да, я тоже думаю, что вот, знаете, если бы я и воспользовался такой услугой, но я бы заставил ее каждую копейку отработать, потому что она только заходит, я такой: в штанах наложено, миледи.
3: У меня зубы режутся.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов. Куйбышева стоит от 8 марта до Московской. На Стрелочников и Черепаново пробка от Челюскинцев до остановки Черепаново. Затор на Ленина от Тимирязева до Хохрякова. Не гоняется по Сибирскому тракту и Декабристов от переулка Активистов до Чапаева. Плотники ожидают на Щербакова. От Прониной до Павлодарской и на Амундсена нужно терпеть от Волгоградской до Объездной.
4: Но если вы прямо сейчас терпите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, может быть, приз тоже получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж «Светодиод 96» ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: «Светодиод 96». За нами не нужно переделывать.
10: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
11: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
12: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
14: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
15: Мам, смотри, что могу!
16: Лето, как будто и не заканчивалось.
17: Завтра снова в Лимпопо.
16: С такими скидками хоть каждый день.
18: Позитив не за горами.
15: А на горка!
18: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова, 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
2: скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
19: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
19: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
20: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
21: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Доброго вечера всем, кто раздобыл немного свободного времени, но еще не знает, как его потратить. В Екатеринбурге 12 минут 7, а с вами навигатор, и сейчас будем строить культурную программу на эту неделю в рубрике «Афиша».
2: Завтра к 7 вечера можно прийти в окружной дом офицеров на Первомайской 27. Там с сольным концертом выступит певица Жасмин. Причем не просто концерт, говорится, а шоу-головоломка, которое называется. То есть будут и визуальные какие-то элементы. Певица собирается исполнить...
1: голову кому-то сломают.
2: Может быть, да. Исполнить для вас не только самые любимые поклонниками песни, но и представить какие-то... Да, чтобы, ну вот не все коту масленица, да, Андрей?
1: А теперь никто не подпевает.
2: Билеты от 2500 рублей, 12+. В четверг, 1 октября, можно к 7 вечера прийти уже в Каледотеатр на Ленина 97. Там покажут комедию «Шоу картавых и шепелявых». Про 2 40-летних артистов маленького театра, которые сидят вечером в буфете, не пьют, разговаривают. Один картавец, соответственно, да, другой шепелявит. Но постановка вообще не о речевых дефектах, она про людей, понимаете? Так что, возможно, там они и не будут использовать вот эту вот картавость-шепелявость, я где-то вот читала об этом. В общем, вот,
3: то
2: билеты...
3: То, что они картавость-шепелявы, никак не будет использовать.
2: Это надо просто знать, что они это делают. Билеты от 1000 рублей 18+. В субботу, 3 октября, можно к 8 вечера прийти в Екатеринбург-арену на Репина 5. Там будет футбол, матч сборной России против команды из Намибии. Сама игра начнется в 8, но перед этим будет какая-то длинная развлекательная программа с музыкой, розыгрышами, который начнется в 5. Вроде как можно будет взять автографы у спортсменов. Есть билеты за 500 рублей, есть за 10 тысяч. Вот и выбирайте. Возрастных ограничений нет. А в воскресенье 4 октября можно к 6 вечера прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12. Там с концертом выступят Dead Blonde. Это рейв-проект с девчонкой-солисткой. Они отправились в криминал-тур с презентацией нового альбома. Вы услышите попсу вместе с электронщиной. Есть у них у их музыки атмосфера 80-х, 90-х. Наверняка слышали песню «Мальчик едет на девятке». Это вот они. Билет стоит 3650 рублей и дороже 12+.
1: Я думал, 80-х, 90-х атмосфера — это типа дефолт, хлеб по миллиону.
2: Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
1: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.

0: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга. В столице Урала 19 минут 7, а с вами навигатор, в котором пришло время проверять эти знания в конкурсе «Городской квест».
1: К нам впервые дозвонился работающий в МЧС Сергей. Привет!
2: Привет!
3: Привет!
4: Добрый вечер.
1: Расскажи нам, давно ли ты работаешь в структуре МЧС?
4: Слушайте, 15 лет уже.
1: Ничего Нормально. Себе, это здорово, это круто, респект тебе за твой труд.
0: Да, спасибо за то, что делаете для нас всех.
1: Скажи нам, Сергей, ты сам из Екатеринбурга?
4: А, да, из Екатеринбурга.
1: Есть ли какие-то районы, в которых ты еще даже не бывал?
4: Мне кажется, везде был.
1: Везде, и на Шинном, и Елизавет, везде, и в Лечебном.
4: На Елизавете был Шинный, наверное.
1: Компрессорный твой любимый район?
4: Компрессорный был 2 раза в жизни, он очень такой...
1: Очень компрессорный. Согласен, хорошо. У нас для тебя имеется 3 вопроса в Екатеринбурге, на каждый из них 3 варианта ответа предоставим. Выберешь все 3 правильно, тогда подарок будет твоим по праву рыба-карась. Игра началась.
2: Итак, проезд с каким названием можно встретить в Екатеринбурге? Любительский, родительский или водительский?
4: Водительский.
1: Конечно, да. Соединяет 8 марта и объездную.
0: Двигаемся дальше. Скажи теперь, на какой улице у нас находится Царский мост? На Ленина, на Декабристов или на Челюскинцев?
1: Царский мост. Слышал ли ты вообще такое словосочетание?
4: Царский мост. Я Декабристов думаю.
1: Это верно. Действительно, в 1824 году Екатеринбург впервые посетил Александр I. В честь этого события мост через Исеть, по которому проезжал императорский кортеж, назвали царским. На Ленина у нас плотинка, а на Челюскинцев Макаровский мост. А вот в третьем вопросе мы поговорим о местных достопримечательностях, а именно про необычную скульптуру, появившуюся на крыше театра юного зрителя в 2020 году. 2000, конечно, 2020 в рамках фестиваля «Стенография». А ты сейчас не там, не рядом?
4: Нет, к сожалению.
1: Было бы здорово, как раз бы взглянул бы и сразу же понял, какой ответ верный. Вот какая скульптура там находится, какой арт-объект? Белый кристалл, красный человек или синяя птица?
2: Какой цвет тебе нравится больше?
4: Можно еще раз?
1: Итак, смотри, на театре юного зрителя на крыше есть скульптура в рамках фестиваля «Стенографии», стоящая там с 2020 года. Какая скульптура там, собственно, стоит? Белый кристалл, красный человек или синяя птица?
4: Красный человек.
1: О, как кровь, как крикнул. Я ваш поверил. Как будто подъехал. Действительно, ответ верный. Рыба-пиранья, блестящее знание. Действительно.
0: Да, красный человек стоит, кубаноид.
1: Фигура изображает универсального персонажа без лица, имени и пола, который может одновременно обозначать каждого из нас. Все мы такие красные люди. Поздравляем тебя с победой, Сергей. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
4: Офигенно!

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
1: ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defizgd.ru.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
8: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
9: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
10: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
13: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
14: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
15: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: пилот.
1: Привет всем, кто стоит и подстаивает на дорогах Екатеринбурга. Столица Урала, 18 часов и 29 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Куйбышево стоит от 8 марта до Московской. На Сибирском тракте Декабристов движение затруднено от переулка Активистов до Чапаева. Также на Артинской ситуация непродвижения от проспекта Космонавтов до Армавирской. На 8 марта плотники от Бориса Ельцина до Куйбышева. Ну и говоря про где прямо потерпеть, придется на Гурзувской и Куйбышево. От Белореченской до Бажова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Имейте уважение. Продолжайте движение.
0: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Prime Service». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Я вот недавно с вами созвонился, на вашем эфире обсудили Mercedes GL и BMW.
2: Да.
3: И предлагали лучше Mercedes GL.
2: Ну, мне больше вот, он нравится, да, в данном случае.
3: Да, вот сейчас такая ситуация у нас. Машины нашли, деньги там, машины все устраивает. Цена машин. А вот некоторые предлагают, говорят, у них всех пневмоподвеска там. Если начинает капризно, это тебе мало не показывает, говорит, и... У меня второй вопрос. Я вот на этой машине месяц максимум 300 километров катаюсь. Много не езжу. Вот, кто-то говорит, дизель это не оправдает туда-сюда. Поэтому вы что предлагаете? Ваше мнение.
2: Подождите, так вы уже купили или что? Я что-то не
3: понял. Нет, машину нашли.
2: Машину нашли. Ну, в общем, смотрите, если мы рассматриваем GL и его одноклассников, дешево там не будет ничего. Совсем ничего. Априори, потому что это уже другой класс автомобилей, это уже люксовый сегмент, и надеяться на то, что там будет что-то дешевое по запчастям, нет, там, как правило, G-коэффициент включается. У Мерседеса это вообще махом читаемо. Даже ML-ки дешевле, да? С точки зрения владения пневмоподвеской, ну, в любой машине пневмоподвеска это так или иначе геморрой и дорогой. Да, есть чуть подешевле, есть чуть подороже, допустим, там какие-то компоненты, допустим, на Mercedes те же компрессора стоят дешевле, чем точно такие же компрессора на VAG Group. Но при этом пневмоподвеска это единственное, что даст хороший комфорт, устойчивость, возможность изменения клиренса на некоторых моделях и тому подобные вещи. Поэтому если вы ищете подобного класса автомобиль, то, наверное, я бы не упирался именно там наличие или не наличие пневмоподвески, а собственно ощущение и комфорт. Теперь, что касается дизельного мотора. Ну, скажу так, вот если бы не дизельный автомобиль, 3 недели назад я бы не съездил в сторону Ивделя и Североуральска, потому что в области творится жесть с бензином. И она на некоторых как бы заправках читаема, особенно областных маленьких городов. А вот с дизелем там проблем не было. И мы порадовались, что взяли с собой в дорогу дизельный автомобиль. И сколько бы ты километров на нем не ездил, в каких-то моментах, да, это проще, да, это может быть интереснее, экономичнее, там, без проблем заправиться, еще чего-то, с учетом вот сейчас ситуации, но она рано или поздно изменится. Поэтому в чем-то есть правда слов в том, что ты ездишь 300 километров в неделю и не выкатаешь вот эту разницу между дизелем и бензином, но тяга на дизеле, возможность сейчас заправляться и плюс экономия на долгосрочный период и при длительных поездках, она все-таки в прерогативе. И такую машину таскать на дизеле самой себе будет, ну, намного лучше. Но ни бензин, ни дизель не избавляют вас от каких-то проблем, которые связаны у дизеля одни, у бензина другие. И ты все равно, в любом случае, если какие-то проблемы возникнут, ты отдашь деньги. Вообще, на самом деле, у многих сейчас концернов все так устроено. Поэтому подбирать машину надо в хорошем состоянии, под свои задачи и под свои ощущения.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Подскажи, пожалуйста, вот Dongfeng, как автомобильчик? Даже в журнале якобы его котировали, что...
2: Ну, я бы так сказал. Нами он не сильно испробован. И опять же, зависит от того, какой кроссовер мы смотрим, какую именно модель. Тут тоже есть удачные, есть менее удачные.
4: Мэнч там был у них.
2: Ну, Мэнчи который?
4: Да-да-да.
2: Hero 800, 817, что, какой именно? Квадратный который, я правильно понимаю?
4: Да нет.
2: Нет, зализанный.
4: Ну, видимо, ты не тестировал.
2: Нет, я не катался, я поэтому и говорю, что он у нас не востребован так. Очень много кроссоверов сейчас продает, допустим, тот же Tank. Вот именно там по проходимости и так далее. У Dongfeng'а, на мой взгляд, так же, как и еще у одного крупного производителя BYD, очень много будущего, но... не такой объем продаж. То есть, вот, допустим, абсолютный гигант и лидер дома, типа BYD, сюда продает, ну, какие-то, ну, прям, ну, вот, крохи на рынок к нам. Ага. Такая же история примерно и с Донфенгом. Там огромное количество различных интересных моделей. Но скажу так, вот то, на чем я катался, а катался я там на двух моделях за все за это время, потому что ничего особо в доступе-то и не было такого у меня, не оставили чего-то супер впечатляющего в плане проходимости, там, в плане комфорта. Среднестатистически нормальный, хороший автомобиль.
4: Понял.
2: Спасибо большое за вопрос. Удачи, друзья. Благодарю вас за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы. Я как-то

0: Пилот.
1: Навигатор.
2: Привет всем, кто видит на приемниках заветные цифры 104 в Екатеринбурге без 15,7, а с вами вечерний навигатор.
3: Тут китайские инженеры изобрели рюкзак, который умеет массировать спину, но не просто так, а он...
4: За деньги.
3: За деньги. Он сам находит точки в вашей спине, которые нуждаются в массаже в моменте. В общем, умеет подстраиваться под состояние мышц, массирует ослабленные участки спины. Короче, внутри лямок у него особые электроды. Рюкзак считывает электрическую активность 4 групп мышц спины, и когда конкретная вот мышца устает, у нее сила электрических сигналов снижается, и вот тогда система начинает работать. Мини-тросы подводят массажную головку прямо к нужному участку, а сила нажима подстраивается в режиме реального времени под, значит, считываемые данные.
4: А вес рюкзака известен. Может, если вы не носите, массаж не нужен.
3: Неизвестен, кстати.
2: А еще знаю, как некоторые люди реагируют на массаж прям там, где нужно помассировать. Будет много неловких ситуаций. Рядом с тобой вот чувачок стоит в рюкзаке, с рюкзаком где-нибудь в трамвае, и ни с того ни с сего просто...
4: Сразу понял, за проезд передал.
2: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
0: На, навигатор.
5: Продолжайте движение.

0: На радио «Пилот» пришло время пополнить багаж знаний с помощью свежего выпуска новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Правительство освободило на год от контрольных проверок бизнес, пострадавший от атак БПЛА. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года, передает РИА. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. Трасса Екатеринбург-Тюмень станет полностью четырехполосной уже в ноябре этого года. Реконструкцию завершают на объездах Малых Брусян, Мезенского и Белоярского. Общая техническая готовность дорожных строек в регионе 86%, сообщает портал Е1 со ссылкой на Уралуправтодор. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов отказались от своих мандатов. Напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной кампании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар 84.34, евро 95.87.
4: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
5: Завтра, 29 сентября, день нам обещают от начала и до конца ясный, по прогнозу вообще не облачко, соответственно, без осадков. На термометре в течение дня от 10 до 17 градусов выше 0, по ощущениям до плюс 20, а ветер ожидается с юго-востока, слабый, его скорость 1-2 метра в секунду.
6: Успевайте воспользоваться данной погодой, там вроде обещают какие-то снежные истории уже в этой неделе.
5: Ой.
7: Ты так говоришь, как будто это рекламная акция. Успевайте воспользоваться, но только если у вас есть да. членская карточка.
6: Промокод по сухому листочку.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
8: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 3 минуты 8-го. С вами вечерний навигатор. У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
1: На календаре 28 сентября. И мы сегодня отмечаем День тульского пряника, который является одним из претендентов, между прочим, на включение в список ЮНЕСКО. Так что, ну, как бы, уважение проявить надо.
2: Как минимум, да.
1: Из профессиональных праздников отмечается День работника атомной промышленности. Поздравляем. И День генерального директора. Вообще любого. Потому что очень важная фигура в любой компании, которая вот ход развития определяет. Но вот это
2: вот все.
1: Есть
2: День генерального директора, есть просто директора, да? Тут разные праздники.
1: Ну, конечно, конечно. Разные директора есть. Есть сегодня именинник, день рождения ломбарда. Ровно 408 лет назад в Брюсселе был открыт первый ломбард. Так что мы сегодня поздравляем приемщиков, оценщиков, вот всех вот, вот этих ребят.
2: Спящих людей, да.
0: Я честно, каждый раз, когда я ничего не говорю, но это странно, заезжаю на Уралмаш, я такой, вы здесь чем занимаетесь? Просто два шага ломбард, два шага ломбард.
2: Почему у них до сих пор не появился название ломбарда Ламбордини? Очень изысканно, да.
1: Еще отмечается День банного веника. Если в баню сегодня собираетесь, можно вот особое внимание уделить выбору веника, да?
2: Обычно все и ходим.
1: С уважением отнестись. Также отмечается День рассматривания мелочей, про те самые мелочи, которые, ну вот, внезапно оказываются очень важными, достойными рассмотрения. Я слышу, да, что ты что-то хочешь сказать.
0: Да я ничего не хочу сказать.
1: Нет.
0: День рассматривания мелочей — это каждый вечер любой моей девушки в течение жизни.
2: Для меня, кажется, это будни кондуктора.
1: Тоже, да. И отмечается День глупых вопросов еще сегодня. Он был создан учителями, чтобы побудить учащихся задавать в классе любые вопросы для того, чтобы...
2: Надо сказать, что за тупой вопрос?
1: Да.
2: В честь праздника, что ли?
0: Ладно, поздравляем всех причастных. Поговорим о ситуации на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Московская стоит от объездной до Щерса. Не едется по Ленина от Восточной до Хохрякова. На 8 марта затор от Бориса Ельцина до Куйбышева. И на Артинской нужно потерпеть от Книжного переулка до Армавирской.
1: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок можно получить, когда мы его разыграем чуть позже в конкурсе «Чмок, не песню».
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. ФБР-116-965-81-15-330.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: Самолетная, 47-0015533.
1: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК «Симолэнд», код Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-00-236-93.
3: ОАН «Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Шоссе «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ОСЗ «Атом Южногорска». ИНН 667-219-26-71. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город. А продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Сеть салонов цветов в букете.рф.
1: Доброго вечера всем любителям российской эстрады. Столица Урала, 14 минут 8-го. А с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
0: И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас звоните 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Алло, алло.
2: Привет.
0: Как зовут тебя?
3: Привет, Станислав.
0: Станислав, ты по громкой связи сейчас, нет?
3: А, вот, только что убрал ее.
0: Вот, спасибо. Станислав, скажи, а есть ли в твоей жизни место для стихов? Сочинял ли ты их когда-нибудь? Читал?
3: Ну, возможно, только в школе.
0: Возможно.
1: Наступила осень, падают листы, мне никто не нужен, кроме ты.
0: Ну, это
3: примерно так,
0: будущий
3: да.
0: трек не летом, мне кажется. Станислав, у нас для тебя есть небольшое музыкальное задание. Добро с композицией «Красиво жить». Небольшой фрагментик из этого трека мы для тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово, мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Что?
0: Да, готов. А, все понятно, полетели.
4: Ты моя колыбель в этом темном лесу. Первый солнечный день, что сменяет. Будь моим утешением среди серых стен. Я искал отражение и увидел в тебе.
0: Мы можем повторить задание текстом, Станислав? Скажи нам, нужно
3: да,
0: это сделать?
3: Да, конечно.
0: Хорошо, слушай внимательно.
2: Ты моя колыбель в этом темном лесу. Первый солнечный день, что сменяет. Будь моим утешением среди серых стен. Я искал отражение и увидел в тебе. В целом нам первых двух строчек достаточно.
1: У девчонки жестко жирная кожа. Говорит, я увидел в тебе отражение.
2: Она блином протирается.
0: Стоит повторить еще раз пару строчек или уже готов что-то выдать нам?
3: Готов. Слово «весну».
0: Нет. Ну подумай еще.
1: Первый солнечный день, что сменяет.
0: Что же именно?
2: Про погоду тут как будто бы.
1: Очень осенняя темка.
0: Ты моя колыбель в этом темном лесу. Первый солнечный день, что сменяет...
3: Росу.
0: Нет, но рифма похожа.
2: Но вот солнце сменило что-то, что было не солнцем там.
3: Ну, конечно.
0: Если бы все так было просто... Добро так не думает. Так что здесь мы говорим об атмосферном явлении, а не о каком-то небесном теле.
2: Вот осенняя погодка, она обычно какая?
0: Вообще...
1: Один из женских персонажей X-менов.
2: Нормально.
0: Да.
3: Так, ну, я сдаюсь тогда, наверное, может
0: ладно,
3: быть.
0: Ладно, не расстраивайся, узнаешь звони. Правду от другого радиослушателя. Звони в другой раз, 237-104.
2: Мистик? Джин Грей.
0: Алло, алло. Юбилей.
1: Добрый вечер. А, вот, не получилось. Да, 237-104, кто знает весь состав людей X. Угу. Из той самой заставки.
0: Я говорю, юбилей.
1: Да, юбилей.
0: 237-104. Алло, алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
5: Антон зовут меня.
0: Антон, слушал задание или нужно повторить?
5: Да, слышал. Грозу сменяет.
0: Конечно, да.
4: Что сменяет грозу?
0: Ты слышал песню или просто догадался по подсказкам?
5: Ну, я чуть подогадливее оказался, да.
0: Там себя не нашел, пьедестал сейчас на него встал, когда рассказывал.
2: Так запихнул маленько.
0: Поздравляю тебя с победой, Антон. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну, а теперь громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно!
1: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
8: Учитель, как вы мудры.
7: Да это не я. Мне в букете сказали.
8: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
7: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
9: ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Номер 318-660.

0: Money.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: Кай пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

Доброго вечера всем, кому не едется по дорогам столицы Урала. На 104,4 пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Московская стоит от объездной до Щерса. Ситуация не радует. На Стрелочников и Черепаново. От Челюскинцев до остановки Черепаново. На Московской застряли от Фурманова до Щерса. Что-то неладное происходит на Ленина от Восточной до Хохрякова. Не получится гонять по Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной, на Артинской плотно от Книжного переулка до Армавирской, и нужно запастись терпением на Светлореченской и Суходольской от объездной до Черемшанской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер гибридных автомобилей «Вэй» на Металлургов 65А.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Он все-таки появился, хоть и никто не просил. Видеодомофон с VR-режимом.
0: Так.
2: Называется видео Doorbell S4 от компании Anker. Умеет выводить панорамную картинку с обзором перед дверью, вплоть до подключения VR-шлема. Камера снимает в 3К, а система Omnitrack удерживает человека в кадре. Ну, конечно, его называют первым умным дверным звонком с поддержкой VR. Главная особенность S4 — это полноценный VR-режим при ответе на звонок. Обычные умные домофоны выводят на экран смартфона фиксированную картинку через небольшое окошко, а S4 работает иначе. Когда гость нажимает на кнопку, приложение переходит в полноэкранный панорамный режим с возможностью осмотреть все пространство перед дверью, поворачивать телефон вправо, влево, вверх или вниз. А при желании можно подключить VR-шлем, тогда вот можно заглядывать прямо за угол. По заверениям авторов, так картинка будет еще более реалистичной, и прежде ни один дверной звонок не предлагал подобного. Камера снимает в разрешении 9 мегапикселей. Объектив охватывает 180 на 180 градусов. Одинаково широкие охваты по горизонтали и по вертикали. Есть система искусственного интеллекта по слежению, которая держит человека в центре кадра, не теряя его при движениях. При обнаружении и приближении предусмотрен радарный модуль и два датчика. Один центр движения, а другой реагирует на тепло человека. Хотя устройство работает от постоянного питания, в корпус также встроена и резервная батарея на случай кратковременных перебоев с электричеством. Стоит учесть, что VR-режим и функция вот этого отслеживания в движении доступны только в фирменном приложении. Сторонние платформы умного дома отображают лишь стандартный фиксированный поток без панорамных возможностей. Предзаказы уже открыты, поставки начнутся в конце октября этого года. Цена комплекта составляет примерно, ну, конечно, без виртуального шлема, 25 тысяч рублей.
0: Ну, вот знаете, как будто разработчики знали, чего я хочу, хотя я не говорил. Всегда мечтал, чтобы мне звонок в домофон, а я надеваю VR-шлем и прямо от первого лица я вижу вот этого алкаша. Да открываю! Че ты?
3: И драться с ним начинаешь потом в ответ.
2: Да. Но это уже дополнительные модули приобретаются.
0: Рука-манипулятор вот над козырьком где-то лещей ему дает.
2: Она его скорее хватает и роняет постоянно в попытках поднять. Берегите себя и свое устройство, ребята. Не оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
6: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А пакеты с продуктами пусть носит ваш мужчина на своем органе мужском.
4: Не понял.
3: Говорят, это очень полезно. Тут просто завирусилась тема такая от блогера. И повторюхи тоже давай все пробовать. Этот тренд стал частью популярного в интернете движения «Луксмаксинг». Ну, улучшайзинг, грубо говоря, попыток изменить внешность и пропорции тела.
4: Ага.
3: Тут-то речь о пропорциях, чтобы побольше. Вот. И мужчины что значит делают? Они вешают на свой орган пакеты с грузами для увеличения. В пакеты или в сумку могут положить даже книги.
4: Да что вы говорите? Это какой-то определенный слом?
3: Банки там, не знаю, с зеленым горошком. Другие разные тяжелые предметы закрепляют. И считается, что постоянное натяжение... Ну вот что, по дому ходишь без лука, привяжи себе и пусть вытягивается. Типа растягивают связку, которая соединяется вот с этот орган с лобковой костью. И блогер утверждает, что аж на 2,5 сантиметра подрос его щенок. Медицинская аттракция действительно существует. И специальные устройства, специальные, создают вот то самое натяжение. Но врачи говорят, это очень сильная нагрузка может повредить сосуды. Как вы там что прикрепляете? Что вы там навешиваете? Все может там и отеки, боли, потери чувствительности, рубцы и искривления. Вообще, пожалуйста, типа не повторяйте.
4: Подожди, я на свой пакет с пакетами по-другому
3: пакет
4: сейчас посмотрел.
3: Пакет с пакетами, да.
5: Подожди, так это на это да. расслабленном состоянии они делают?
3: В любом.
5: Нет, в любом. Ты что знаешь? В любом. Это что, это пакет с картошкой на крючок, что ли, повесить?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
3: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
5: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
6: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
7: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
8: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
7: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Je m'interromps.

0: Доброго вечера всем, кто заканчивает трудовую часть этого понедельника вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Но напоследок, конечно же, любопытный факт. В Японии есть сотрудники, которым платят за то, что они просто сидят у окна. Их называют мадагивадзоку, это буквально оконное племя переводится. Чаще всего это люди 50-60 лет, которые много лет проработали уже в этой компании. Им перестают давать важные задачи, но не увольняют, а пересаживают их к окну. Сотрудник просто приходит на работу, сидит до конца дня и получает зарплату.
2: То есть он там где-то между цветами прячется, выглядывает с подоконника, чтобы чужие не шарились по двору.
1: Да, он жалюзи раздвигает.

0: вот наружу выглядывает одним глазком, припаливает.
1: Я думаю, что если у них менталитет, в принципе, все равно недалекий от наших пенсионеров, где он приходит на работу, садится у окна и такой: «Наркоман! Наркоман! Проститутка! Норма выполнена, можно домой пораньше».
2: Перекличку сделал.
1: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на Радио Пилот.
0: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
2: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».
3: Всем

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Чтобы оставаться в курсе важных и актуальных событий, послушайте свежий выпуск новостей на Радио Пилот.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Екатеринбургская гордума примет отставку главы города Алексея Орлова на ближайшем заседании, сообщил агентство «Новый день» председатель комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин. Далее запустят конкурс. Губернатор отберет кандидатов в мэры и внесет их на рассмотрение депутатов гордумы, которые сделают окончательный выбор. Новый мэр в Екатеринбурге должен появиться к концу года. Свердловские власти приступили к реализации масштабного проекта по реставрации объектов культурного наследия в Верхотурье. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Запланирован большой комплекс мероприятий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который позволит возродить историческое наследие старейшего города области. Уже начались реставрационные работы в доме игумена Николаевского монастыря, в Преображенском храме и на куполе Крестовоздвиженского собора. А также ремонт проведут на набережной Туры и в двух скверах. В следующем году продолжится ремонт дорог, тротуаров и озеленение города. Прощание с Сергеем Соседовым пройдет в Москве на Троекуровском кладбище 30 сентября, сообщает РИА. Соседов скончался 23 сентября в Якутии во время рабочей поездки. Ему было 58. Причиной стал несчастный случай, неудачное падение на лестнице. Сергей Соседов – известный музыкальный журналист, критик. Широкую известность получил благодаря телепрограмме «Акулы пера». Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но Уралгидромет в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Каждый третий молодой россиянин от 18 до 24 лет что-то продает. Как пишет агентство ТАСС, это показал опрос Авито среди 10 тысяч человек. Чаще всего в ход идут легкие категории. Одежда, обувь, товары для хобби, рукоделие, косметика. Молодые женщины чаще занимаются предпринимательством в этой сфере, чем мужчины. Доллар 84.34, евро 95.87.
5: Светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
6: У нас с вами сейчас ясные дни. Во вторник на этой неделе, как и сегодня, облаков на прогнозе не видно совсем. Дождь вообще обещают только в пятницу. Ветер завтра тоже особо мешать не будет. Подует юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17, утром плюс 10, вечером плюс 13.
7: А есть и ветер, который не мешает, а помогает чем-нибудь?
6: Попутный когда?
1: Ну да, если ты идешь, и тебе полтишок под пятку задуло какой-нибудь, тогда вполне.
7: На ход ноги.
8: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.

0: плану.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрел Групп. Оганинство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
6: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
7: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
8: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
9: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
8: Это не ремонт, а праздник какой-то.
9: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
11: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
2: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
3: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
4: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
5: Ого!
6: Квартиры от Атома по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
7: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
8: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радиопилот. Пилот.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот. Алло.

your judgment, your sacrifice, and remember, mercy.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: don't mind.
1: Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте! Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи!
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Радио.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 3-10.
4: Такси 3-10 работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Радио.
6: I know why you walked into my world.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.